0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby, люби меня, прямо как в первый раз. Baby, на криминал. Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
1: Стоят.

встретимся, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Ой, какое солнечное, прекрасное утро, ребята, это четверг, совсем не наигранная у меня интонация, да?
1: Совсем не наигранная радость, да. Мы по-настоящему, действительно, в самом делешно рады этому четвергу, ребят.
0: В самом делешно,
1: вот так вот. Да, я постарался чем-то компенсировать вот эту наигранность каким-то дурацким словом. Я надеюсь, получилось, в общем, мы будем чем-то компенсировать то, что сегодня четверг, и да, мы немножко подустали, есть такое ощущение. Неделька непростая, но вот солнышко светит. Многие люди это любят, мы знаем. Как и утреннее шоу с утра по радио.
2: Ведь тут три солнышка. Тимоша.
0: Синёша.
1: Ксюшоша. Ты совсем загнал меня, конечно.
0: Три фиксика.
1: Три фиксика. Будем фиксить ваше утро. Вот такое у нас настроение.
0: Ну что, также у нас сегодня такое морское настроение,

0: скорее всего, мы ждем от вас сегодня. Пишите в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континента.
1: Или не пишите в ВК, потому что он не работает опять.
0: Я вообще зайти не могу.
1: Я тоже.
2: Да, с ВК очень непросто сегодня. Будем наблюдать. В общем, и стараться как-то все поправить для вас. Ну и для вас что есть? Еще сертификат в лето. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: смыслом возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте к новостям. Вот новости у нас такие, тоже сезонные, летние, буквально такие, но связанные со штрафами. К чему надо быть готовым и за что можно будет заплатить денежки какие-то.
3: Да что за такое? Все. Спасибо, а следующая новость.
2: Очень много денежек же, правильно? У нас очень любят с нас их собирать, но на этот раз за детишек. Поэтому, Ксюша, расслабься, все хорошо, все у тебя в порядке, а вот нам надо поднапрячься. Значит, смотрите, смогут нас содрать те самые денежки за то, что мы отпустим своих детей на водоемы без всякого присмотра. Если они там где-то бегают, оп, и штрафы. Конечно
4: оп,
2: же.
4: Чиназос.
2: Чиназос, да, с детей, конечно же, штрафы не соберешь. Они скажут тебе, чиназос, кринж, вот
4: не,
2: это все.
4: Подожди, они скажут, я хочу кушать.
2: Не, ну это совсем маленькие дети. Таких-то даже без штрафов, наверное, не стоит на водоемы отправлять, которые вот так себе. Хотя так себе иногда ведут и ребята, 16-летние, вот эти вот ребятки.
4: А я, подожди, я вот только что заходил в студию, так говорил.
2: Ну ты тоже,
4: не обратил внимания?
2: Конечно.
4: Хочу кушать, хочу кофе, много кофе.
2: А тебе иди-ка ты, знаешь куда? На водоем. Сразу же туда же тебя послал.
4: Я вообще боюсь купаться в озерах. Я вот как не посмотрю в соцсетях, вечно кто-то где-то искупается, весь в пятнах, каких-то красных, еще что-то.
3: Так ты так в пятнах чего-то боишься?
4: Ну это да, прикинь, еще больше.
2: Так наоборот, какой-то баланс, если...
3: Баланс пятнистости.
2: Если пятен будет достаточно много, это как будто уже превратится в цвет твоей кожи, и все, и пятен будет не видно.
4: Типа я буду одно огромное пятно?
2: Да, одно огромное пятно.
4: Пятна мэн! Но... Только свистни, он появится.
2: Насчет суперсил я тебе ничего не обещаю, какие они там у тебя будут или не будут. Но
4: зато рядом со мной точно не будут тереться всякие личности.
2: Не знаю, не знаю.
4: Будут бояться.
2: Нет, они боятся пока пятна, если ты будешь одно большое пятно.
4: Но...
2: Будешь просто краснокожий человек. Ну, или не человек, я не знаю, что там получится. В общем, эксперимент интересный в целом. А тут заксобрание, вот этот эксперимент нам учудило и соответствующий законопроект одобрило.

0: Прокуратура все это накинула, говорит, ребят, очень много всяких проблем на водоемах возникает. Спасатели, да, где-то успевают подбежать, всех вытащить, но вы вообще-то родители, и надо контролировать своих чад, вот этих самых. И теперь это законодательно закреплено, что нам надо их контролировать. Значит, детей младше 14 лет нельзя оставлять одних в воде или даже на берегу. Еще на льду. Но этого нам летом вроде не предстоит. Так вот, по прогнозам синоптиков.
1: Ну, а если на катке?
0: На катке? А есть у нас сейчас...
1: Катки?
0: Не, ну, это на водоемах, нет. Все-таки открытых, настолько открытых катков у нас нет.
1: Ну, конечно, нет, 7, ну, лет, он
0: у нас там в Терешковой, конечно, долго держится вот этот лед, но максимум до апреля.
2: Они пытаются до сих пор.
0: Да, эти трубки свои с хладагентами там. Малышей до 7 лет стоит купать только в спасательных жилетах. Специальных вот такие правила, и если вы их нарушите, то от 1 до 3 тысяч рублей придется заплатить. А если вы еще и должностное лицо, то уже от 3 до 5 тысяч. Вот так вот вынь да положь. Все это начнет действовать, если, конечно, одобрят законодатели, со 2 июля. Поэтому есть неделя, чтобы подготовиться, свой режим как-то подогнать и уже вот своего ребенка никуда без себя на водоем ни в коем случае не отпускать.
1: Такие... Без себя, без себя. Парам-пам. Ты ребенка на речушку не пускай.
2: Вот в нашем детстве мы ходили вообще, где вообще можно было просто абсолютно, на какие-то там стройки, какие-то речки, которые там, не знаю, бочки плавали, там они все зеленые, камыши, мы там все бегали.
0: Вообще ощущение, как будто мы играли в какую-то аркадную компьютерную игру, но...
2: Вы выживи.
0: Но с одной жизнью, да, вот в чем проблема, там-то их много, и есть респауны всякие, а у нас их не было, но как-то добрались вот
2: конечно.
0: До этого места.
2: Где твой ребенок? Да не знаю, вечером вернется, и слава богу, хорошо, дай бог, как говорится. А сейчас, о, по трекерам давайте отследим, как же, он вышел на 2 метра со двора.
0: Ох, ну сейчас трекеры, конечно, так еще работают чудесно, что периодически
2: что
0: там...
2: в Шереметьево у тебя
0: там и ты в Шереметьево, и ребенок то в водоеме, то рядом с водоемом. У меня вот частенько оказывается. Первое время пугало, потом как-то уже к этому начал привыкать.
2: У меня из Камбоджи вчера вернулся.
0: А, все понятно, да? Все нормально там? Загар хороший?
2: Хорошо, нормально.
0: Отлично.
2: Хороший отпуск получился.
0: Как погода в Камбодже?
2: Я не знаю, у тебя надо спросить.
0: Ну давайте посмотрим.
1: Давай.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
0: Пномпене, столица Камбоджи, плюс 32 прямо сейчас. Ну а в Челябинске плюс 15. Все-таки у нас похолоднее, и что уж там поприятнее, мне кажется. Переменная облачность в течение дня, кратковременный дождь, местами возможны грозы. Небольшой северо-западный ветер, днем будет плюс 20-25.
4: Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: Слушай лучшее на «Континенталь». Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что приготовили для нас звездочки сегодня? Вот спросите меня, что?
1: Что же?
2: Ой, расскажи.
1: Нам очень интересно.
2: Не знали, не слышали.
0: Ну, скажите как-нибудь там, о, великое.
2: Нет.
1: Сегодня... Нет, это вчера все да, прошло. Сами весь этот пафос.
0: В смысле? Корона-то осталась.
2: Забери пафос с собою.
0: Ни в коем случае, он рядом.
1: Он нам не нужен больше.
0: Ну да. Овны, вы можете почувствовать прилив энергии для реализации планов. Ваша решительность на высоте. Так что не медлите. Ну, в целом, овны и не медлят. Давай живее, тельцы.
2: Тельцы, сама сидит и говорит, я жду паузу.
1: Ты ж не овен. Ты не можешь так быстро.
0: Давай.
2: Хорошо. Тельцы, у вас появится возможность укрепить финансовую стабильность, так что просчитывайте каждый свой шаг.
1: Близнецы, ваше красноречие поможет убедить даже скептиков. День подходит для презентации или переговоров.
0: Раки, эмоциональная чуткость станет преимуществом. Вы сможете поддержать человека, который нуждается в понимании.
2: Львы! Уверенность привлечет к вам внимание влиятельных людей. Откроются новые возможности для самореализации.
1: Девы, что у них рациональный подход поможет избежать лишних расходов времени. По крайней мере, вы быстро найдете наиболее эффективное решение.
0: Весы, день благоприятен для творческих инициатив. Вдохновение поможет взглянуть на привычные вещи иначе.
2: Скорпиончики, вы сможете укрепить свои позиции благодаря выдержке. Терпение окажется более полезным, чем напор.
1: Стрельцы, мечты начнут приобретать какие-то более четкие очертания сегодня. Вы почувствуете уверенность в собственных желаниях.
0: Козерожки, последовательность действий принесет ощутимый результат. Ваш авторитет возрастет благодаря надежности.
2: Водолеи, неожиданное предложение заставит задуматься о переменах. Возможности окажутся шире, чем кажется.
1: Но и рыбы. Любая новая информация будет усваиваться особенно легко. Появится желание учиться и исследовать. А это значит, что завтра мы что-то с тобой узнаем такое странное и такое интересное, если он сегодня что-то исследует.
0: О, да. Ой, этот взгляд, я уже вижу, что он что-то хочет исследовать.
1: Это же взгляд юного исследователя.
0: Побежали исследовать, как говорится. Ну, а вы скорее залетайте во все наши соцсети, пишите нам комментарии по теме эфира, получайте подарки и радуйтесь. А еще помните, что повтор гороскопа первый в 11:45, ну и далее в течение всего дня ловите его здесь, на радио «Континенталь». И, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис». Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с «М-сервис». Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW «М-сервис» по адресу братьев Кашириных, 139.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Кадавия.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: чего ждать? Давайте же скорей начнем зачитывать ваши комментарии по теме сегодняшнего эфира. А что, напомню, мы спросили сегодня в честь Дня моряка. Мы не могли пройти мимо строчки «Я так хочу туда». Мы не знаем, как это связано, но, наверное, с морем. Мы решили, что да. Поэтому вот вы продолжайте эту самую строчку. «Я так хочу туда, где будут алые паруса, а именно в Санкт-Петербург». «Петербург», написала Юлия.
1: «Петербург».
0: Если мы не поняли, что это Санкт-Петербург, то она уточнила «Петербург».
2: Угу. Я локацию скинула, все, да, на всякий случай, чтобы мы точно поняли. Да. «Я так хочу туда, где зарплата больше 100 000». Вот тут Олегович некий очень хочет.
1: Ах, да, ну что... Я вообще смотрю на нашу темку в целом. День моряка на аватарке Гаязова. Я так хочу туда. Надо же еще как-то срастить в голове.
0: Но она срочена.
1: Но если не знать наш вайбик, вот вообще в целом.
0: Ну это странно, согласна.
1: Странно, знаете еще что? Я так хочу туда, чтобы нас было трое. Я, ты, арбузы.
0: Почему арбузы? Это уже, почему не один? Это уже не трое.
1: Арбуз должен быть тогда.
0: Конечно.
1: Либо два арбуза и один человек.
0: Знаете, куда я хочу? Во время, где у нас ТГ было под 100 комментов к этому времени. Потому что сейчас пока я так хочу туда, где бензин есть, написал Артем. Артем, так это вам на заправку.
1: Да.
0: Только погодите, пока люди перестанут паниковать, и все нормально.
1: Но у нас вроде в области же не сильно с этим проблемы. Пока, слава
2: с
1: богу.
2: С паникой
0: да
2: людей
0: нет,
2: с паникой бывает.
0: Людей проблемки, понимаешь?
2: Да, ажиотаж создается, поэтому бывает где-то. Итак, я так хочу туда, где нас будет трое. Подушка, одеяло и море. Подушка, одеяло и море.
1: Ну, все в песке, ничем не надо.
2: Такой заказик есть. Ну, иногда можно, знаешь. Главное, чтобы комары не донимали, а так нормально. Можно на берегу переночевать.
1: Какие комары, Сень? Крабики?
2: Крабики, маленькие крабики.
1: Такие маленькие.
2: Они уничтожили всех комаров, а теперь идут уничтожать тебя. Такое приключение на море.
1: Нет, они просто на подушку хотели все это время. На кроватку, да. Просто вместе с тобой вот так забрались своими маленькими ножками, такими перебирающими, такие, переприлеги поспать.
2: А мне кажется, они немножко забрались в твою голову. Чуть-чуть. Вот. Немного, да, но у кого тараканчики, у кого крабики.
1: Черт, они узнали, что мной управляют маленькие крабики.
2: Па-па-па. Спалился, получается. Но сам виноват.
1: Уничтожить.
2: Извините, сами виноваты крабики. Вот. Что с тобой по-прежнему?
1: Больше почтения.
2: В единственном лице разговариваю, раз у тебя крабики в голове.
1: Ладно, давай к вариантам вернемся. Вот есть такой вот еще тоже шикарный от Любови. Я так хочу туда, хочу в садик, хочу, чтобы меня заставляли есть и спать. Ну и что, что не про море и не в рифму.
2: Идеально вообще, нам не только про море надо, нам вот именно такое и нужно. Ваши самые большие кит-хотелки сегодня.
1: Ну, продолжаем принимать их, получается, в соцсетях Радио Континенталь, vk.com/radiochel. И в телеграм-канале он так и называется Радио Континенталь. Мы ничего не придумали.
0: А, кстати, наш невероятнейший, мощнейший канал ВК, ты почему забыл? Там сегодня эксклюзивная новость появится.
1: Эксклюзивная новость?
0: Там, между прочим, ты знаешь, сколько у нас реакций набралось?
1: Сколько?
0: Ну, там за 50. А ты знаешь ли, 2К ВК у нас еще нет. И поэтому для нас это уже как будто бы даже и хорошо. Но мы-то ждем 100, понимаете, чтобы новость опубликовать. Поэтому сейчас мощно залетаем в нашу группу ВК. Находим плашечку, такую кнопочку «Перейти в канал». Переходим туда, обязательно подписываемся на него, потому что у нас там и так мало постов. Чего? Мы вас не потревожим. Подписываемся, читаем все новости и обязательно сейчас прямо заходим и ставим реакцию. Какую-нибудь красивую нам поставьте. Тут есть красивые реакции ВК?
2: Ну, там посмотрим. Пока огонечки, сердечки, да, всякие ставят в основном.
0: Угу. Вот разбитое сердце можно поставить.
2: Угу. Ну, наверное, не стоит.
0: Ну, не стоит, давайте. Давайте 100%, что вы 100% ждете нашу новость. А, еще вот крутыша в очках. Мы же крутую новость хотим рассказать.
2: А мы даже не знаем, что она хочет рассказать, поэтому мы тоже дико в этом заинтересованы с Тимоном, чтобы вы поставили побольше реакций.
1: Скорее, кстати, да, возможно, там вообще пшик какой-то, но будем надеяться, сенсация.
2: А есть только один способ это узнать, и только один способ получить сертификат в лето. О, Империя игр, это писать нам миллионы комментов сегодня.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Ну, давайте поиграем. 700-104, друзья, мы для вас накрыли целую поляну. Но вот есть одна проблемка. Что-то на ней несъедобное за нашим столом сегодня. Вот эту самую несъедобку вам нужно разгадать для того, чтобы получить наш подарок.
2: Мы еще и стол на поляну притащили, что ли? Ничего странного.
1: Да.
2: Вот такие вот. Ну, надо всем быть готовым, раз стол есть, значит, надо быть красивыми. И сходить вот в парикмахерскую «Трактор». Вас тоже туда с удовольствием отправим, еще и с сертификатом в руках. ИП Вахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
0: И сейчас прямо по номеру 700, ровно 104, мы дождемся того самого слушателя, который сможет получить свой подарок. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Екатерина.
0: Екатерина, как настроение?
3: Хорошая.
0: Признавайся, в парикмахерскую пора?
3: Да, пора.
0: Пора. Ну, значит,
3: туда
0: мы...
3: всегда пора.
0: Вот. Мы, значит, должны сделать доброе дело и как-то помочь, ребят.
2: Надо постараться.
0: Сегодня.
2: Постараться.
0: Давайте, полегче.
1: Полегче?
0: Да.
1: Ладно.
0: Рагу.
1: Оливье.
0: Сень, скажи карандаш.
2: Карандаш.
0: Ну, например.
2: Ну, например, да. Такой.
0: Вот так было бы, если бы мы были добрым шоу. Но да. Мы же, ну, своеобразные ребятки. Поэтому давайте будем по блюдам пробегаться. А твоя задача просто угадать, что тут несъедобное. А то вчера человечек на этом споткнулся. Вот нам нужно несъедобку. Итак, у меня есть мильфей.
1: У меня банья кауда.
2: И клакер.
0: Ой.
1: Извините, у меня ударение банья кауда, вот так.
2: Кауда.
1: Все, кауда, все.
2: Это важно, да.
1: Да, это важно.
2: Ну, это же фамилия, ну.
1: Вдруг.
2: Ну, может быть. Поэтому это важно.
0: Екатерина.
2: Итак.
3: Так. Мильфей, я знаю, это точно съедобно. А третий вариант я не услышала.
2: Клакер.
1: Клакер.
3: Клакер.
2: Клакер. Да. Французское, что-то такое.
3: Ну, мне кажется, вот это третий вариант.
1: А банья кауда? Может, это что-то в бане происходит? Типа, кауда пошел в бане.
2: Я в бане. Вот просто, это диалог.
1: Ну что?
2: Мы не то, чтобы тебя сбиваем, да, поэтому смотри.
0: Ну да.
3: А, сбиваете, да? Нет, тогда третий.
2: Тогда третий. Не то чтобы сбиваем, но ладно, третий, хорошо.
0: А ведь у нас был шанс задуматься.
1: Да. А давай начнем вот с мильфея.
2: У тебя-то
1: вот
2: съедобное точно все-таки? Мы его так отмели просто быстро.
0: Нет.
2: Нет?
0: Да ну ладно. Это 1000 лепестков в переводе с французского. Знаменитый французский десерт из хрустящей текстуры, состоящий из слоев слоеного теста и крема. Часто еще с ягодками подается. Ну, а еще мильфеем называют, например, вот картофельный тоже, где слоями вот это вот.
1: Прикольно. Ну, получается, остался Сенин
2: клакер.
1: Клакер и моя банья кауда. Интрига бешеная.
2: Невероятная. Итак.
1: И несъедобным оказался вариант Сени, да?
2: Да, клакер!
1: Это
2: такой человек, которого подсаживают в зал, и он хлопает просто невероятно, что бы ни происходило.
1: А, за 500 рублей вот это.
2: Да, ну там по-разному. В основном франков, потому что это во Франции придумали еще.
0: Человек, а ну-ка хлопай, мы великолепную игру провели.
2: Да, великолепная была игра. Что у тебя за баня там?
1: Ну а баня кауда — это горячее блюдо в Приморских Альпах с чесночком и анчоусом.
2: Клакер? Воу, невероятное блюдо, потрясающе. Спасибо.
0: Я тут подумала, нам такой в шоу человечек нужен.
2: Нужен, все, берем обязательно.
0: Позицию открываем.
2: И с удовольствием отдаем сертификат в парикмахерскую «Трактор» ИП Вахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
4: Реклама на радио «Континенталь». Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
5: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Всем приветики, всем морские пистолетики. Получается, такие водяные.
1: Водяные.
0: Да, стреляем друг в друга.
2: Ну, не морские черепашки, ладно. Вот, а то у нас тоже были, они тут недавно пробегали.
0: Нет, сложно, Сень, все сложно. Да, давайте проще. У нас и так сегодня аватарка Гаязовых.
1: А что за черепашки пробегали у нас, даже я не поняла.
2: Ну, морские черепашки, мы когда брали тему? Неделю назад, две недели, я уже не помню.
0: Зачем ты спросила?
2: Ну, вот это море, вот этот вайб есть все лето у нас, он продолжается, так или иначе.
1: О, я хочу туда.
0: Куда?
1: Я так хочу туда, где нас будет много. Я, Сеня, Тимон и Ксюша. А там дальше мы будем пить какие-то напитки, есть арбузы. Ой, великая. Ирина, скажите, куда? Мы
0: Иришка.
1: Уже...
0: Ой, простите.
1: Вот его мы не берем. Все понятно, да?
2: А Тимона Микрофонова возьмем, нет? С собой, как вы думаете?
0: У него очень плотный график.
2: Угу.
1: Ну и хорошо.
2: Нас очень радует.
1: Нас радует.
2: Мы не понимаем, чем он занимается и кому он нужен, но это радует именно в этом плане.
1: Вот, кстати, еще Нет пишет нам. Не могу больше молчать. Эта песня Alive, а не Лорак, очень похожа на песню из уральских пельменей из сценки. Что делать? Я думаю, что с этим жить. А что за сценка?
2: Не, ну, во-первых, скидывайте, да. Мы тоже посмотрим и оценим, потому что мы не очень большие фанаты.
1: А нам она нравится даже. Мы сейчас с Тимоном сидели, пели.
0: Да?
1: С Микрофоновым. Да.
2: Несмотря на свой плотный график, он смог вырваться попеть песню буквально на полминутки за эфиром. Да,
0: было такое. Туда-сюда чисто сделал, да.
2: Постоянно мотаюсь, да.
0: Так, ну что, вы не мотайтесь, друзья, четко. Сядьте, подумайте, в день морячка продолжите строчку. Я так хочу туда, куда вот вы хотите. Это должно быть осознанное, взвешенное решение, потому что мы взрослые люди, мы сами за себя в ответе. Правильно, Сень?
2: Абсолютно верно. Да. Куда им писать? Взрослым людям, скажи, взвешенным.
0: Всем
2: вот этим.
0: Взрослым людям, взвешенным.
1: Точно в ВК. Я тебе гарантию даю.
0: vk.com/radiochill, кстати. Либо в поиске сообществ просто вводите «Радио Континенталь». Проваливайтесь во вкладку «Перейти в канал». Она справа наверху, прямо под нашей аватарочкой.
1: Красивой.
0: Да, обязательно подпишитесь, потому что это отдельная вещь. Вот понимаете, есть группа, есть канал.
1: Конечно, это отдельно. А нам надо 2К ВК. Сказали, пока этого не будет, ну, будет плохо нам. Мы страдаем.
0: Да, мы будем пороть с розгами Тимона Микрофона.
1: У тебя тоже розги в голове?
0: Да.
1: У меня тоже. Я все думаю, сюда розги поставить.
2: Чего у вас в голове? А это розги. Все, мы разобрались наконец.
1: О, реакции новые полетели. Какие вы красавцы. Ну все, 2К ВК сегодня ждем.
2: Так, где еще надо находиться взрослым людям, взвешенным, вот этим, никуда оттуда не двигаться? Конечно же, в Лете. О, Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Ну и что? Благоустройство, ребятки. Мы вот голосовали все это время, наши пальчики устали. Все заходили на госуслуги, конечно же. Писали, что нам благоустроить на следующий год. Так же было.
7: А, я думала, ты про культурную столицу. И вот мы стали культурной столицей.
6: Ну, это да.

0: В следующем году будем разбираться.
1: Но это Тимона, в частности.
0: Да.
1: Где он и где культура?
2: Йоксель-моксель, почему?
0: Кое-что придется, как это, завешивать, да, вот в городе.
1: Это надо очень длинную простынь черного цвета.
0: Искать. Ребят, да, вот вы знаете, что нам подарить на день рождения? Какую-то занавеску для Тимона.
2: А я не понял, вы меня завешивать или хоронить собрались?
1: Ну там посмотрим.
0: Там от тебя больше уже зависит. Мы завесим, а там уже ты давай выгребай.
1: Так. То есть моего выгребай.
0: Ну, вот.
2: Ну, вы тогда хотя бы не глубоко закапывайте, чтобы у меня был шансик выгрести.
0: Да, конечно, нам лень будет. Ну, что, какой глубоко?
2: Ну, все, ладно.
1: Мы культурно все сделаем.
2: Сделаем вид, что это просто трэш-видос.
1: Это просто кружочек, да это кружочек в Телеграм, вы не поняли.
0: Мы каждый день так делаем, по-моему. Это трэш-видосы какие-то у нас.
1: Я хочу, чтобы в канал ВК тоже можно было кружочки выкладывать.
2: Что, нельзя?
1: Ну, они зачем? Уважаемый ВК... Свяжитесь с нами, пожалуйста. Мы предлагаем вам классную идею для продвижения ваших каналов. Угу. Кружочки.
0: Во-первых, хорошо работать. Классная идея. Вообще потрясающая, не ломаться. Да, давай там, держись, ВК.
1: И дайте нам шанс кружочки запиливать туда.
0: Да, мы в этом хороши, вы же знаете.
1: Конечно.
0: Зайдите в наш ТГ, посмотрите и поймите, что у вас там будет. Может, они из-за этого и не делают. Ну, ладно. 127 общественных территорий, представляете, повыбирали мы на всем Южном Урале. Из них 123 преобразятся в приоритетном порядке. Я не понимаю, почему обидели еще 4 территории. Мне вот это вот абсолютно непонятно. Но почему-то они будут не в приоритете. В общем, очень много людей голосовало. Почти 600 тысяч жителей региона наголосовали. Давайте посмотрим, быстренько пробежимся, что у нас в Челябинске преобразится. Итак, победителями голосования стали: зеленая зона вблизи дома номер 11 на улице Набережная. Yeah!
2: Ох ты, ты все будешь 13 перечислять, реально?
0: Общественное пространство у школы номер 36 по адресу 40-летия Победы, 24А. Это Калининский район, если что. Курчатовский район, переходим к нему. Итак, там, значит, лесная зона от улицы Молдавской до Захаренко, 3Б. На секундочку, пространство у дома номер 112 по Комсомольскому проспекту. Вы же все его знаете.
2: Конечно.
0: Ну, конечно. Ленинский район, сквер у ТЭЦ. И, конечно же, вот большая территория перед ТК «Аврора». Будешь на «Аврору» как-то переходить, нет?
2: Что тебе снится?
0: Вот, переход был очень...
2: Крейсер «Аврора».
0: Мягенький такой, бесшовный, как мы любим. А в металлургическом районе, вот что меня очень интересует, пешеходная зона на улице 50-летия ВЛКСМ от киноцентра «Импульс» до бассейна «Строитель». А я голосовал за другую, понятно, вот так. У меня напротив прямо окон маленький мини-сквер имени Звезды Смерти. Там в центре...
2: Ксюшин какой-то?
0: В центре стоит статуя вот Звезды Смерти, очень похожая из «Звездных войн». Вот это огромная. Я не понимаю, зачем она там. Но я вот хотел, чтобы его преобразили. Я туда хожу читать иногда. Сижу на скамеечке с книжечкой.
2: Ты, ёлки-палки, поэтесса, ё-моё.
0: Нет.
2: Я хожу... То у него времени нет на дачу нас пригласить, потому что он до 8 работает вечера. То у него время есть... Читать, пойти в скверик.
0: Ты знаешь, где меня всегда можно найти в 9 вечера. Вот, да, в скверике читающем, конечно.
2: Теперь
0: же.
2: Только я, кстати, знаю. Так что побаивайся.
0: По-по-пом, да. Пожалуй, пора сменить локацию. Вот, да. А, ну, еще, в общем, очень много территорий. Что мы только про Челябинск, да про Челябинск говорим, да. Вот площадь Красных Партизан в Копейске, например. Тоже что сделает? Преобразится, будет крутой. Также вот общественное пространство в поселке Динамо под Миасом. Вот больше всего за них проголосовали. А какой-то район тебя еще интересует?
2: Не, меня больше интересует сообщение, которое нам прислала Ирина в телеграм-канале. Она написала: давайте ко мне поедем, с меня большой дом, бассейн, шашлыки и вкусные напитки. За домом сразу речка, рыбалка, а с вас хорошее настроение и раф на Лавандовом. Единственное, она написала только Ксюша это почему-то. Там нету «Сеня, Тимон, ко мне поедем». Написал: «Ксюша, ко мне поедем».
0: Да, она в личку прям ей скинула, а ты подбежал ее компу посмотрел?
2: Нет, она...
0: Так произошло.
2: В общие комменты скинула.
0: А в общие, но только Ксюша, чтобы нам еще и обидно было.
2: Да, а мы с тобой в сквере будем сидеть в это время и читать что-то, получается.
0: Я не звал тебя в сквер.
2: Да меня вообще никто не зовет.
0: Да меня никуда не зовут. Да мы зовем тебя.
2: О, всех троих зовет Ирина. Ой, здорово. Когда едем к вам? Давайте. Там речка, шашлыки, рыбалка.
1: Я бы сказала, что это моя подруга Ирина. Вот так. Потому что, ну, она же прям говорит ко мне, как ты сказал.
2: Это не Ирина.
1: Но...
2: Ну, в смысле, не твоя подруга, другая Ирина.
0: Она сейчас занята, она же на массаже. Мы же вчера всем рассказали об этом.
1: Это другая Ирина, но она зовет нас на шашлык, и я думаю, что надо ехать.
0: Я думаю, да, надо срываться. Все, поехали
2: сейчас. Это не Сенька

0: как говорится, да, со своей дачей. Тут человек дело предлагает.
1: С реальными предложениями, между прочим, а не с вымышленными, да, дачами, Сень?
2: С реальной настоящей дачей и с реальной речкой. Мы надеемся, по крайней мере. Мы же, пока у нас ни одной гарантии же нет, что мы вообще куда-то едем в правильное место.
0: Возможно, это вообще бот написал.
2: Или это ловушка.
1: А возможно, там Тимона ждут вот с этой как раз черной наволочкой, или что мы там хотели ему накинуть.
0: Ирин, в общем, вы пишите там, кого нам с собой взять можно вдруг.
2: Дополнительные детали, да, скидывайте в личку уже.
0: С кем вы будете там?
2: Там обговорим.
0: Ну, а мы пока давайте обговорим некие погодные дела. Поехали.
3: Погода.
2: В целом, для поездки на дачу самое то. Погода плюс 18. Прямо сейчас переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы возможны. Небольшой северо-западный ветер, днем сегодня плюс 20-25.
3: Слушай лучшее на «Континенталь». Я с тобой.
4: Девочка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он заводит скоро.
3: «Континенталь».
4: Мне никогда не спутать твой запах.
3: Слушай лучше.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Лариса, где выгодно купить жилье?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили «Планета Авто».
4: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
6: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
5: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто!
6: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
7: Вита Свита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: наша игра начинается, а это значит, что тебе нужно брать телефон в руки и скорее набирать эти заветные 7 цифр. 7. 0-0.
1: А, я думал, 7 цифр ты один. Что-то сказал. Я же все время говорю сейчас, подожди. Давай заново.
0: Ну зачем ты все испортил? Теперь люди не узнают, что после 004.
1: Ну я для того тут в шоу, чтобы все портить, ты же понимаешь.
0: Ну это факт. А, еще раз. 700 ровно, 104. Телефон нашего прямого эфира. Скорей набирайте, мы ждем. Потому что песня у нас уже есть. Вам остается только сказать, я выполнил домашнее задание. Вот этот трек.
2: Угу. И забрать тогда сертификаты в Midpoint. И, кстати, помнить важную дату. 26 июня, а это что? А это завтра уже. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+. Джин.
1: Ну что, чтобы на баре оказаться, надо с утра по радио поиграться. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: О, ужас. Как тебя зовут?
3: Мария.
0: Мария, придется поиграться с утра по радио.
1: Да.
3: Давайте.
1: Как ты на это смотришь? Нормально? Хорошо, позитивно?
3: Хорошо, смотрю.
1: Расскажи, что у тебя новенького вообще, как дела?
3: Хорошо, дела. Сегодня поеду на соревнования по спорту.
1: Вау. О, по какому?
3: Кроссфит.
1: Ты что, спортсменка какая-то? Качкеса?
3: Это больше любительские соревнования.
1: А-а-а.
0: Ну, то есть... А вот слово качкеса. Мы как-то будем оценивать?
2: Никогда не чувствовала себя качкесой.
1: Ну, давай удачи тебе, получается. Будем болеть за тебя. Всей областью.
3: Спасибо большое.
2: Ну и начинать будем прямо сейчас, да?
1: Да,
2: потому что она уже сейчас участвует в каком-то конкурсе. Мы смузи-машину не будем же, да, врубать уже?
1: Не-не-не.
0: Все.
1: У нас остался трек со вчерашнего дня и механика, в которой только существительные фигурируют некие.
2: Получается. Ну так зачитай же список их.
1: Поехали. Шлейф, взгляд, свет, режиссер и поэт. Мысли, шея, губами ощущения. Планы, душу, спальню, смысл, желания, тайны, потеря, сознание, языки, тело, пламень, чувства, вкус, риска.
0: Можно я уже спою?
2: Вот вы сейчас прям послушали трек от Тимона. А сейчас вы узнаете, как из этого можно сделать хит. Из этих слов. Ну, конечно, если Мария правильно угадает. Итак.
0: Да, 100%.
2: Ты делала домашнее задание? Или ты первый раз всю эту мешанину и слов услышала?
3: Нет, нет, нет. Я же вчера звонила, это мой реванш.
1: Да, реванш, ля реванш.
3: Я думаю, что это Джарафов, пламя.
1: Да что ж,
0: да что ж такое-то?
2: Ну что, не везет в играх, повезет в спорте. Давайте так, да, все, соревнования ты должна сегодня прям выиграть.
0: Так должно было быть.
1: Да.
0: Ну, значит, ждем следующего слушателя, который сможет угадать, к сожалению, это не Джарахов.
2: Я думал, что единственный, кто может предложить нам Джарахова, это Джарахов, который позвонит, да, и скажет, но нет, оказывается.
1: Чем оно могло, но уже нет. 704, доброе утро.
0: Доброе.
4: Доброе.
1: Как тебя зовут?
4: Антон, и это мой реванш.
1: О-о-о.
0: О, да ладно, вы все по кругу звоните, как здорово. У нас просто есть определенное количество подкупных слушателей. Вот их 7 штук, поехали.
2: Они периодически звонят нам, чтобы мы отдали им подкуп. А мы не даем. Итак, Антон, ты-то сделал домашку, все нормально?
4: Я старался. Может быть, это градусы?
0: Антон!
2: Прикольно, слушай.
0: Они просто издеваются над нами, может быть.
1: Да нет, какие градусы.
2: Да, мы не планируем подарки копить. Нет, уже начинать потихоньку. У нас интересная игра намечается.
1: Градусы будут в Midpoint, туда надо еще попасть.
2: Оказывается, сколько из этих слов можно составить песен, да?
0: Это раз, а во-вторых, это просто такой хит.
2: Хитярище.
0: Это хитярище. Мы думали, вы быстренько разгадаете. Ну, давай еще одного слушателя. Возможно, финального. И, возможно, завтра мы вновь встретимся в этой игре. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Елена.
0: Елена, как настроение?
5: Отлично.
0: Чувствуешь, что угадала трек?
5: Думаю, что да.
0: Да, 3 дня дождя, да? Дай угадаю.
1: Король и шут.
5: Ваня Дмитриенко, настоящая.
0: О, боже!
1: Оно
6: Настоящая! Да, наконец-то!
0: Ей! Это абсолютно верно. Это же нежные планы. Вот это вот все. Сейчас будем слушать. Ура! Ну, а наша слушательница отправится в Midpoint.
2: Да, со вчера приходилось держаться, не могли послушать эту песню. Не знаю, будет ли она завтра, но мы, по крайней мере, попросим обязательно у диджея, чтобы ее поставили. Итак, все отправляемся в Midpoint уже 26 июня. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Не упусти ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. 18+. О, Джин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, ниже 0, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
10: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
14: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
15: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
16: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
15: И что?
16: Встреча завтра.
15: Подожди меня.
16: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
17: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте продолжим зачитывать ваши варианты на тему сегодняшнего эфира. Хотя нам уже очень сильно понравился один вариант.
1: Ты про Ирину?
0: Да.
2: Ребята, у нас есть вариант. Он не по теме, он по теме. Да, вот так, по-другому совсем.
1: По теме!
2: Мы готовимся, да.
0: Итак, готовы?
3: Давай.
0: Я так хочу туда, где нас будет трое. Я, Стас, Боря. Я, Стас, Боря. Написала почему-то Эльвира. Ну, то есть, вопросики.
3: Ну, почему вопросики? Может, это... ее
0: друзья.
3: Бывшие какие-то.
0: Тогда больше вопросов.
3: Ну, почему она просто хочет странную вечеринку?
0: Как мы.
3: Ее выбор.
2: Вот Яна очень хочет странную вечеринку, явно. Я так хочу туда, где нас будет трое. Я Джек и Титаник. Я Джек и Титаник.
3: Ну, там не будем спойлерить, но в конце не все так гладко.
0: Тебе места хватит на двери.
3: Не, мне-то хватит.
0: И ему.
3: А вы что будете делать?
2: Там в длину вопрос, да, возникает. Влезет ли он на дверь? Ну, будешь балансировать как-то, да.
0: Надо спасти Джека, я считаю. Что надо переснять Титаник?
2: Я смотрю на Тимона, и почему-то у меня ощущение, как будто он должен плавать, а мы на нем спасаемся. Я не знаю, почему, но вот...
0: Потому что он большое бревно?
2: Есть такое вот что-то в нем.
0: Это тебе за вчерашнюю шутку про бывшую. Лови.
3: А ты-то здесь при чем?
0: Я...
2: это карма.
0: Есть твоя бывшая. Представляешь, вот это.
3: Вот такие откровения.
0: Рассказали честно.
2: Она и написала, попросила, да? Перекинь шутку, пожалуйста.
3: Ай, Кристина, вариантик. Я так хочу туда, где бензин стоил 17, а мороженка 2. А туда, где не было ЕГЭ, туда, где играли фишки во дворе и свистели в пикульки, которые на кустах росли.
2: Да.
3: Пикульки.
2: Пикульки они, оказывается, назывались. Я уж не помню.
3: А это вот эти... что это было вообще по факту?
2: Это какие-то свернутые листья, да, какие-то, или что-то
3: нет,
2: такое.
3: Нет, это вот прям типа...
2: Ну, такие штучки ты их брал, и в них можно было посвистеть.
3: Типа
2: да.
3: Гороха какого-то этого...
2: Мне кажется, мы из-за них не научились свистеть, потому что не были достаточно мотивированы.
3: Возможно.
2: Могли использовать их,
0: что
2: а так бы все умели свистеть.
0: Что вы объясняете мне, что
3: ну, смотри,
0: это такое?
3: Смотри, на деревьях росли такие продолговатые
2: штучки
3: зеленые
2: такие, да.
3: Штучки. Вот
2: ну, пикульки, как мы выяснили.
3: Пикульки еще. Ну, вот как горох, представляешь, откуда берут?
0: Горох, представляю.
3: Из початочка такого маленького. Да. Вот, там надо было убрать определенное количество зерен для того, чтобы они свистеть начинали. Вот
0: да?
3: Как-то там обрабатывалось это все.
0: Прикольно.
3: Надо еще ювелирно было сделать, и вот, и они как-то свистели.
0: Свистульки пишут.
3: Ну, у кого свистульки, у кого пикульки, видимо.
0: Так, Евгений пишет. Я понимаю, ладно, Ксю у нас молодой и неопытный зумер.
2: Предположим.
0: Но, Сеня, Тимон, вы-то куда? Легенда это «ты моряка, я моряк».
2: Морячка.
3: Ты моряка.
0: Ну, написано
2: моряк.
0: «ты моряка».
2: Он имел в виду это, да.
0: Ну, возможно, да.
3: Ну, я не знаю, типа, ну, легенда ли это прям? Ну, прикольная песня была.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, все-таки, ну, молодой неопытный зумер настоял.
3: Она и рада.
2: У нас была такая мысль, да. Но мы решили вот на этом остановиться. И Владимир решил, знаете, как остановиться где? Я так хочу туда, где нет людей на пляже. Клюет там рыба даже, клюет рыба даже.
3: Да что же вы с этой рыбалкой меня всю неделю маните?
0: Ну вот хотят, чтобы ты отправился на рыбалку, видимо.
3: Ирина, точно ли у вас есть рыбалка?
2: Вы обещали все уровни отдыха, в том числе и рыбалочку.
3: Так, ну мы в течение эфира, я думаю, договоримся все-таки до чего-нибудь. Ну а пока присылайте ваше сообщение к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Продолжайте бороться за сертификат в лето о Империя Игр.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го.

0: Впереди ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И 4. Некий звук вновь загадан в нашем эфире. Мы ждем вас для того, чтобы вы его разгадали и забрали 3 бутыли воды, 3 сорта от Ниагары.
1: Все именно так, и лето в разгаре. Тем временем, а значит, самое время выбраться на природу. Мы вот тоже такие планы строим, и подготовиться к пикнику лучше всего вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагара есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Ну и, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара».
2: Ну и мы ждем нашего слушателя в эфире уже в эту секунду. Через буквально 3, 2, 1 появляется... Доброе утро, кто?
3: Надежда.
2: Надежда! Ля-ля-ля.
3: Ля-ля-ля.
1: Угу. Ага. Синхронизировались.
3: Всем моим привет, радиоактивным. Вам тоже всем приветик.
0: Спасибо, спасибо. Че, как у вас там дела?
3: Да ничего, нормально.
0: Когда встречались последний раз?
3: Давненько.
0: Давненько, вот так.
1: Мы просто подкидываем идеи, да? Хороший повод встретиться.
0: Но мы-то заняты, к сожалению, нас завтра уже пригласили.
3: Но мы знаем, где вас найти.
0: А, Ирина, это ваша?
2: Пугающе.
3: Нет, она не наша.
0: Это пока. Ну,
1: но они ее завербуют.
3: Же вы есть?
2: Где-то мы есть.
3: На Джоникиде же есть.
1: Ага, ну там да.
2: Ну
1: да.
2: Бываем. Mm-hmm. Захаживаем.
1: Ну что, хороший повод встретиться. Это заиметь 3 бутыли воды. Тогда все к вам приедут сразу, конечно. А давайте еще раз послушаем наш звук, который мы третий эфир не можем разгадать, и потом твоя версия. Такой он у нас. Еще разочек.
0: Давай еще разочек. Ну давай теперь версию.
3: Может, это насос накачивает колесо?
2: А вчера была такая.
3: Да?
0: Накачка колеса была.
1: Не докачал, да, к сожалению. Нет, не то.
0: Да, едем дальше. 700-104. Следующий слушатель врывается в наш эфир.
2: Доброе утро.
0: Скорее всего, Кирилл. Да, хотя никогда нам не звонил Кирилл, по-моему.
2: Нет,
0: зачем
2: нет,
0: я
2: был,
0: поставил
2: звонил.
0: Кирилла?
1: Кирилл, позвони, пожалуйста,
0: Александр,
1: прямо сейчас.
0: Александр.
1: Тимону будет приятно.
0: Александр.
2: Или Дмитрий. Доброе утро. Это девушка. Доброе утро. И она просто постеснялась сказать доброе утро.
0: Ну вот сейчас, привет.
2: Привет.
4: Доброе утро.
2: Как тебя
0: Александр?
2: Зовут? Антон.
4: Это Денис Сенсаш.
0: Денис.
2: Я была близко, Дмитрий сказал.
1: Но он сын Александра, видишь?
0: Кстати, я был ближе.
2: Нет, ты не был ближе.
0: Почему там Александрович хотя бы? Как ну, Дима, Дима и Денис, где они близко?
2: Буква Д в начале.
0: Буква Д, у меня
2: мне
0: целый Александр, отец.
2: Д.
0: У меня. Ну, не у меня, в смысле, у Дениса.
2: Все, Денис, кто из нас прав?
4: Ксюша.
2: Денис, так приятно слышать тебя в эфире. Как настроение? Как дела?
4: Все, все отлично, четверг радует.
1: Денис, она не подскажет тебе, я ее знаю.
2: Почему это не подскажет? Я очень даже с удовольствием подскажу Денису, сыну Александра.
0: Может, версия какая-нибудь есть у человека, нет?
4: Краскопульт?
0: Нет, к сожалению, спасибо, приятно было пообщаться, точнее, неприятно.
2: Да ты чего? Ну так нечестно, мне это приятно было.
0: Ну все, поприятельство, молодец. Это не краскопульт. Че
2: Денис, сын Александра, пожалуйста, свяжитесь.
0: С Ксюшей свяжитесь.
1: У вас общий вайб, да, вам вместе приятно. Спешитесь.
2: А Денис, интересно, подписан на нас в ВК?
1: Денис, ты подписан в ВК?
4: ВК, да, и в Телеграме тоже.
2: И в Телеграме тоже? А как ВК найти?
0: Через Диму найди.
4: По фамилии только.
2: Только по фамилии?
1: Ну, первую букву скажи фамилии.
4: Ю.
2: Mm-hmm. Как?
0: Ю.
4: Ю.
2: А, Ю. Я думала, какая сложная она и краткая.
0: Ну, все, мы не о том разговариваем, у нас игра идет уже давно. Ёлки-палки.
2: Ну, ладно,
0: все,
2: ладно,
0: вы тоже начинаете. 700-104, доброе утро. Там уже Александр хочет ворваться в эфир со своей версией. Привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Александр Александрович.
0: А? Двойное вот. Попадание! И скажите теперь, что я не чемпион.
2: Нет, ты... потому что ты не сказал, что он будет Александровичем. Ты сказал просто Александр.
1: Ты же папа предыдущего слушателя, да? Я правильно понимаю? Решил взять все в свои руки. Ну вот, правильно, так и надо.
0: А, ты теперь скажите, что я не колдун вообще, блин, знаете ли.
2: А ты спой, и мы проверим.
0: Не хочу. Доброе утро,
1: говорю. А то еще вызову чего-нибудь. Неприязнь, по крайней мере.
0: Да, версию.
4: Компрессор на шиномонтаже.
1: Еще раз?
2: Да, только что говорил уже.
1: Компрессор.
4: Говорили насос, а компрессор не говорили.
2: Но для нас это одно и то же, понимаете? Поэтому Александр Александрович, нет.
0: Для нас и Дима, и Александр одно и то же, как вы поняли.
2: Нет, вообще-то Дима и Денис.
0: А, ну да, Дима и Денис, вот они вот тут рядышком.
2: Рядышком. Буква «Д» первая мне шла.
0: Да, то, что у него отец Александр, это вообще ничего не значит.
2: Не значит, абсолютно. Мы-то говорили про Диму конкретно, про Дениса.
0: Как же притянуто, ладно.
2: Да, ладно. Хорошо. Так, все, финальный слушатель, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут? Ой, нужно отключать приемник, отходить от него дальше, как можно дальше. И как тебя зовут?
1: Прям убежал, прям от приемника унесся буквально. Еще раз, твое имя, давай. Но все, сильно унес.
0: Давай
1: человек далеко,
0: еще одного,
1: да?
0: Для финального,
2: да,
0: слушателя.
2: Да все, нет, давайте завтра.
0: Ну нет,
2: уже.
0: Давай еще одного. Ну потом поспишь, доброе утро. Как тебя зовут? Привет.
5: Алло, здравствуйте.
0: О, как тебя зовут?
5: Евгения.
0: Евгения, рассказывай, как у тебя дела, как настроение. У нас еще так много времени поиграть.
5: Я собираюсь на работу, вот маленький садик.
0: И придумала версию какую-то шикарную, правильно, на наш взгляд?
5: Конечно, придумала. Я думаю, что это вот зажигалка, когда нажимаешь на зажигалку.
2: Нет, Саша, к сожалению. Мы даже не будем тянуть, как говорится, интригу.
0: Это месть, Евгения. Ну,
2: это просто месть за Дениса. Поэтому всем спасибо за то, что эти версии прозвучали в нашем эфире.
0: Как низко мстить вот так вот в лоб, понимаешь?
2: Как низко говорить мне про то, что это низко. Так вот, Сейн, расскажи про подарки, которые мы уже завтра будем разыгрывать. А на сегодня все.
1: Посмотрим, кому мы будем мстить завтра. Мы обязательно что-то придумаем. И тогда уже 4 бутыли будет и 4 сертификата от ООО Национальной водной компании Ниагара. Ну а уже сегодня, мы уверены, вы хотите сэкономить, при этом купить качественную воду. Есть такая возможность весь июнь в магазине самообслуживания Ниагара на Чичерина 5В. Вода Ниагара 19 литров будет стоить всего 199 рублей. Ну а если вы придете в магазин впервые, получите еще скидку 50% на первую покупку. Позаботьтесь о себе и близких без лишних затрат. Вас ждут в Ниагаре на Чичерина 5В.

0: Зубцу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио, друзья. Сегодня мы на морском вайбике, день моряка, потому что в нашем эфире мы продолжаем строчку. Я так хочу туда.
1: Где киндер по 15 рублей? Вот именно этим голосом, мне кажется, надо петь, да. Что-то такое. А тут про бегемотиков, кстати, вспоминали уже, про киндеры. Вот. А твои какие любимые были киндеры? Какие игрушки?
0: Ой, слушай, я не скажу, что я балдел по киндерам. Вот больше всякие фишки вот такое было.
1: Вот это вот все.
0: Киндеры как-то, ну, киндер.
2: Нет, ну там же разные всякие прикольные коллекции были. Твоя коллекция любимая.
0: Я сейчас
2: там
0: вспомню.
2: Была коллекция профессии, вот что-то такое.
1: Профессии?
2: Вот да, ну что-то вот с профессиями, там кто-то художника, кто не помню. Ну вот и пингвины мы с тобой говорили прикольные.
1: Художник, по-моему, лев был. Вот.
2: Да?
1: Но у львов был художник, по-моему, но я не уверен.
2: Себе.
1: В общем, были львы, вот мы вспомнили, бегемотов вспомнили, были еще пингвины тоже прикольные, и я вспомнил еще акул.
0: Mm-hmm.
1: Они такие восточные были, типа Валадина.
0: Прикольно, вот. Прикольно. Mm-hmm. Я вам скажу сейчас...
2: Нет, я вспомнила, мой любимый киндер-коллекция — это киндер! Когда вот это яйцо киндер профессии, вот что мне нравилось. Он
1: типа
2: там пожарный.
1: И типа к нему все приделывалось, да?
2: Да.
0: Вот сейчас прикольная линейка у них есть, они динозавриков выпускают.
2: Сейчас... А ничего у них сейчас прикольного нет?
0: Не, у них сейчас очень много и разного, и непонятно, что к чему вообще.
2: И зачем это
0: Но
2: все?
0: Динозаврики прикольно, это вот что-то из детства реально.
1: Так, все, в общем, мы хотим покупать киндеры и теперь побежать. Но хотелось бы, чтобы они стоили 15 рублей.
0: Сейчас далеко не 15 уже,
1: конечно. Это был бы кайф.
2: Да ладно, даже если не 15, какая разница? Просто вы сделайте нормальные игрушки, киндеры. В виде киндера.
0: Ну, вы поняли, Ксюшины, заветы, как говорится.
2: Советы, правильно.
0: Сергей пишет, заветы же еще. Ну, завещание, типа, завет.
1: Не, ну это если заветрилось, то
0: а,
1: да,
0: заветрилось.
1: Это если вчера что-то осталось.
0: Ну, не надо было акцент делать, сама виновата. Вот Сергей написал, крокодилы были еще в киндере.
2: Да откуда же мы знаем, что там было? Это вот, наверное, в ваших этих 80-х, 90-х.
0: Да, когда мы с хиппи странствовали в фургончике, делали очень длинные прически.
2: Сенька, у тебя так. Прям длинные волосы были?
1: Так вот, как ты попал в Челябинск все-таки, на фургоне хиппи.
0: Да, я не из Южноуральска.
1: Мы все выясняем. Не, ну ты из Южноуральска, но уехал с фургоном хиппи оттуда и попал в Челябинск через какое-то время. Собирал крокодильчиков там по дороге. О,
0: времена были, да.
2: А у тебя был длинный волос, Сень?
1: Прям один, вот. Да.
0: Висячий.
2: Нет, ну правда, ну прям вот по плечи.
1: Не, я никогда длинные не носил, кстати.
2: Но даже когда был хиппи?
1: Даже в те времена, да. Вот.
2: Эх, ну ладно.
1: Я был против даже хипового мейнстрима, вот так. Даже там шел наперекор.
2: Ты какой ты душный во все времена, Сень.
1: Да, меня выгоняли из фургончика хиппи из-за этого. Говорили, хорош. Вот.
0: И ты стал писать хип-хоп.
1: Да. Нет,
0: хоть что-то от них взять.
1: Это ты. Вот, все-таки не путай.
0: Ну, да, я про себя.
1: Это тебя в эту степь куда-то.
0: Я просто в третьем лице о себе люблю говорить. Ну что?
2: Как истинный рэпер.
1: Да, как все рэперы делают.
0: Ай, от рэпа перейдем давайте к нашим соцсетям. vk.com/radiochill. Можете писать туда, кстати, сегодня свои продолжачки. Я так хочу туда. И вот ваши мысли дальше можете какие-то, значит, прикреплять. Также не забывайте про телеграм-канал. Он так и называется Radio Continental. Ну и про канал ВК, в котором мы ждем 2К. Тот самый легендарный. На него тоже подпишитесь, друзья.
2: 2К ВК.
1: Мы ждем реакции там.
2: Ну пока 1,6, я не понимаю, это вообще цифра сдвинется когда-нибудь?
1: Может, у них что-то сломалось, счетчики просто. Может, у нас там 10 тысяч, а мы просто не в курсе.
2: Нет, неправда.
1: Нет.
2: Ну сделайте быстро 2К, пожалуйста, просто посмотреть, потом...
1: Мы отдадим.
2: Мы отдадим, если что.
0: Я знаю, что случилось. Просто пришел Гейгер и сломал все счетчики.
1: Не исключено.
0: Чтобы у него только его...
1: Мы нашли, кого обвинить. И мы обязательно найдем, кого отправить в лето. Вот так, еще и с сертификатом в руках. О, Империя игр. Лето — это всесезонный термин. Термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: 10.
1: Ну что, новость, которую я анонсировал еще вчера.
2: Мы ждали ее все это время.
3: Да.
1: В Челябинской области заработала первая роботизированная ферма.
2: Да это же один шажок остался до кибертела.
3: До восстания машин.
2: Ну или до него.
1: Да, даже коровы сень уже ближе к кибертелу.
2: Если доильные аппараты восстанут, на самом деле мы в опасности все, ребят. Не хотелось бы, чтобы именно с них это началось.
1: Ой.
3: А вот кто должен восстать первым, Сень? Вот просто...
2: Ну, какая-нибудь приятная техника, которая же...
3: Тостер?
2: Массажеры, я не знаю. Ну, хотя они тоже начнут больно же делать, да, наверное. Перемассажировать как-то.
3: Как ты нам сейчас.
1: Ничего больного там нет, там все прекрасно. Значит, смотрите, Южноуральское сельхозпредприятие «Хлебинка» реализует инвестпроект по строительству роботизированного комплекса на 700 голов.
3: Это коров?
1: Это коров, ну, естественно. Я не знаю, 700 голов. Это во всем чемпионате мира столько нет за раз.
2: Пока, наверное, нет.
1: А у нас есть.
2: Так это роботы, понятно.
1: В доильном зале.
3: Подожди, а Португалия еще раз с Узбекистаном будет играть?
2: Может, добьем еще.
1: Да.
3: Актуалочка.
1: Криш красавчик, кстати, да. Продолжается у них противостояние с Месси. Следим.
3: А ты за кого? Я за Месси.
1: За Криша, конечно.
3: А, серьезно?
1: Естественно.
2: Там мощный замес какой-то у них замесы, происходит, да. Получается.
3: Ну ладно.
1: Замесы, я думаю, есть и на предприятии. В доильном зале нет людей. Корова самостоятельно заходит в бокс.
2: Есть корова, но нет людей, значит, есть что? Замесы. Так думает Тимон, да?
1: Робот GEA считывает ее ошейник, определяет норму комбикорма и начинает дойку.
2: Вот так, красава. А их там, кстати, он не один там, там их 4 штуки.
1: А правильно я понимаю, они туда приходят добровольно, потому что их кормят в этот момент, пока доят?
3: Да. Ну, наверное, да.
1: Получается так, вот эта схемка. А, каждая корова оснащена электронным ошейником, который позволяет отслеживать руминацию, специфический этап пищеварения, температуру и активность. Вот, во время дойки робот к тому же еще проверяет электропроводность молока в каждой доле вымени, температуру и цвет, что творится.
2: Это очень важно же, мы же постоянно используем молоко для электропроводимости.
1: Естественно.
2: Ну, как мы без этого, без этого свойства
1: все,
2: молока.
1: Ну все, ребят, ну это какое-то будущее. Раньше, вот, теть Зои приходилось вставать в 5 утра, идти вот это ручками все, температуру определять, электропроводимость, вот это специальные перчатки.
2: А сейчас в 5 утра приходится вставать только нам.
1: Только коровам и нам.
3: Да неправда, им тоже приходится идти, эти роботы включать все.
1: Да что их включать-то?
3: Да надо по-любому.
2: Потому что они на ночь вырубают из розетки их. Ты же знаешь тетю Зину.
1: Экономим, потому что.
2: Экономим, потому что, да, все вот так.
1: Значит, средний надой сейчас составляет 29 литров на корову, а рекордсменки выдают по 52 литра. Обалдеть.
2: Красотки.
1: В сутки предприятие получает 6 тонн молока. Обалдеть.
2: Тебе как вообще?
3: Все, восхитился.
2: Это история, что это не козы и что там есть лактозы какие-то некие.
1: Нет, ну это потрясающе. Ты кушаешь, тебе еще и массаж делают, освобождают твой организм от молока. Ну шикарно, я считаю.
2: Не самое плохое вставание в 5 утра, да?
1: Да.
2: Бывает хуже, как мы знаем.
1: Ну мне с утра никто массаж не делает.
2: Абсолютно.
3: Так это ты к девчушке вопросы какие-то задавай. Что ты нам это все тут в эфире на все услышание?
1: Ну, извините.
3: Как ты дома решаете вопросики свои?
1: Нет, я хочу решить этот вопрос.
2: Они дома не обсуждают, видишь, поэтому надо во всеуслышание решить прямо сейчас.
3: Ну, кстати, по времени все в порядке, да. Так что как раз едут, слушают. Думаю, вопрос будет решен уже сегодняшним днем. А вот вопрос с Сениным кибертелом, это, конечно, пока висит в воздухе.
1: Да.
3: Будем ждать.
2: Пока решаем.
3: Да, ну а что точно уже не повисло в воздухе, а вот-вот на носу. Вот у вас, пожалуйста, ловите погода от Сени.
0: Погода.
2: Ловить плюс 19, по крайней мере в центре. Челябинская переменная облачность в течение дня, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Небольшой северо-западный ветер, днем сегодня плюс 20-25.

0: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
1: А дети?
0: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
1: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
0: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45.
3: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
7: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Запомнила панка, моя хулиган.

0: Ну что, давайте вместе с вами решать, хит или не хит, песня, которую мы для вас приготовили. Она новенькая, она свеженькая. Все, что требуется от вас, это внимательно ее послушать и написать свое мнение в соцсетях Радио Континенталь. Будь это группа во ВКонтакте или телеграм-канал. Он так, кстати, и называется, Радио Континенталь. И там, пожалуйста, заходите, пишите свое мнение.
1: Ну, мы сегодня искали какого-то артиста, который точно писал что-то хорошее про море. И выбрали Мари Краймбери, вот так.
0: О, кстати, да. Угу.
1: Была у нее песенка про море, на этот раз что-то новенькое, не знаю, какие-то летние вайбы или нет. Она назвала ее так: «Ты помнишь».
2: А мы помним.
1: Мы помним. Мари,
2: а
1: может
2: что, мы
1: написать
2: помним?
1: Хит.
2: Вот вопрос.
0: Север помнит, Краймбери помнит, мы помним. Все сошлось.
2: Ай, что помнит Мари, интересно?
0: Сейчас узнаем.
2: Говорят, что песня посвящена вроде ребенку, нет? Поговаривают.
1: Поговаривают, да.
2: В нашем канале ВК. Давайте поговорим, хит или не хит.

0: Ой. Я даже не знаю, с чего начать.
1: Начни.
0: Давайте вы просто начнете.
1: Да я не знаю, а какой комментарий опишет в целом мое мнение об этом треке? Вот от Александра, наверное. Обычный однотипный хит. Вот так он написал. Ну, такой обычный трек от Cranberry, который, может, и станет хитом, потому что, ну, ностальгию мы все любим, мы все, как говорится, скучаем по детству, вот это все. А, но для меня это просто какая-то такая проходяшечка. Вот. Я свое мнение высказал, пожалуйста.
0: Да, но я боюсь, что это станет хитом самым настоящим. Ну, вот мы слушали, мне просто тоже, я не очень люблю такие вот настолько светлые песни, вот эти.
2: Не, ну подожди, у нее было что-то светлое и бодрое не так давно. Она что-то счастлива была.
0: Так, а я-то это не оценила тоже.
2: Ну, тогда какой-то бодряк хотя бы был, а тут как-то светло и чуть-чуть скучно. Ну, немножко. Но, может, мы навязываем вам свое мнение,
1: не знаю. Ну, многие в телеграм-канале, между прочим, пишут, что это хит. Вот, например,
0: вот, я же говорила.
1: Это уже хит, завирусившийся в клипах. Красивая ностальгия, окунающая в детство. Меня
0: ну
1: точно.
0: Ну вот, я же говорю, да, это... А можно по теме эфира комментарий резко, экстренно?
1: Давай.
0: Я так хочу туда, где Дригер. Зачем Данил туда?
2: А где он сейчас, интересно? Да где? У него-то все хорошо.
0: Дома? У него жена.
2: Семьей занимается в основном.
0: Семья, да.
1: Денег залутал в Челябинске и уехал.
0: Ну вот так.
1: Молодец.
0: А, очередной хит Cranberry — «Огонь». Точно хит, новый претендент на хит конем. На всех выпускных крутить будут. Ой.
1: Ну, ну ладно, ты так сильно-то не расстраиваешься.
0: Да нет, я не расстраиваюсь, но просто я вот в какой-то момент, я же вам сказала, ой, нет, наверное, это хитом будет. Все-таки будет. Ну, значит, ловите этот хит, так называемый по вашей пока версии, пока мы еще не проверили его. А у нас в эфире. И не забывайте про то, что мы идем к 2К в ВК. Очень маленькими, медленными, очень такими размеренными шажочками. Ну, сделайте нам хотя бы 1,8. Мы просто хотим посмотреть, изменится ли циферка.
2: Мы потом будем так вспоминать. А помните, как у нас было 1,6 ВК? Тоже ностальгия будет. Cranberry, вот это
0: да.
2: Все.
0: Все, поэтому обязательно залетайте туда на канал, подписывайтесь и, конечно же, пишите ваше мнение по поводу данного трека.
3: Хит или не хит? Погода.
2: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, ниже 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
2: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
1: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане Фонд культуры. Будет очень круто.
2: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Вита Свита, 7 июля. Ресторан Фонд культуры. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
6: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Так, да, давайте-ка еще почитаем ваши комментарии. Сегодня мы в честь Дня моряка продолжаем строчку. Я так хочу туда,
1: где на работу не ходят, а деньги зачисляют все равно на карту. Прям
0: да,
1: на карту.
0: К нам на карту. Мы скинем сейчас вам свою карту. А, нельзя нам так.
1: Нельзя, к сожалению. Эх.
2: Даже эксклюзивно в нашем канале ВК.
0: Даже там.
2: Эх, жаль, конечно.
0: Я так хочу туда в осень и зиму, зиму и весну, но лучше лето, лучше лето. Ну, там немножко я изменил.
2: Зима, конечно, лучше.
0: Не, зима вообще глобально
2: по
0: лучше.
2: По кайфу.
0: Но в нашем-то эфире мы отправляем людей в лето, поэтому лето лучше получается.
2: Но это другое лето, это всесезонное.
0: Всесезонное, да. Там даже зимой классно.
2: Ой, вообще кайф.
1: Лучше него ничего не придумаешь, конечно. Я так хочу туда, где стиральная машина на отжиме не уходит обратно в магазин, а шторка в душе не прилипает тебе так назойливый родственник. Вот Антон просто поделился болью какой-то, утренней своей явно.
0: Так, тут, Сень, к тебе претензия. Смотри, Артем написал. Сень, ты что такое говоришь? Погоду озвучивал, сказал, что ночью 8:13. Ниже нуля.
1: Так, и что?
0: Ниже нуля.
1: Не, не может такого быть. Это холодновато.
0: Мы перепроверим.
2: Ну, смотри, он не обратил внимания на этот косяк.
1: Мне кажется, это холодновато, да. Возможно.
2: Ну, может, ты тоже хочешь зиму, как мы.
1: Потому что я думаю про зиму. Может быть, такое, да, такое возможно. Так, давайте дальше смотреть, что у нас тут есть.
0: Я так хочу туда, к трансферам трактора, пишет Данила.
2: Куда уже? Все, Хенрик есть.
0: Ну все уже, куда вы тоже?
1: Так мы ж только что бегали к Дриггеру.
2: Вам
1: да.
2: Там дальше не понравится, если будут объяснять, ну, объявлять, в смысле, какие-то изменения в команде.
0: Ну да, мы все, похоже, остановились на молодежи в этом году, да?
2: Да.
0: Будем развивать молодежь!
2: А потому что в нас сила, да, Сень?
1: Именно так. В этой самой молодежи.
2: Богатырская твоя сила.
0: Ну если там такая молодежь, как Сеня, будет.
1: Ну у нас тут Молфест просто, да, впереди на выходных. День молодежи, вот это все. Поэтому на этой неделе развиваем молодежь. Может, на следующую у нас другая какая-то установка будет. Есть легкая надежда.
2: Что, день старичков?
1: Ну кого-то, ну нам не старичков тоже надо.
2: Ну ты среднего.
1: Крепких игроков таких, ребяток, да.
2: Ага. Кстати, трактор будет на Молфесте.
0: Да.
2: Вот, пожалуйста, вам шанс, повод сходить.
1: Еще кого-то зацепит там, может быть, да, ребят, сходите.
2: А, вот почему они, да, молодежку ищут.
0: Еще несколько трансферов ждем. Ждем.
2: Ну все, а еще мы ждем ваших комментариев и ваших подписок. ВК, Телеграм наш канал. Существует?
0: Существует, он так и называется, Радио Континенталь.
2: Процветает?
0: Процветает.
2: Вот,
0: ну,
2: между
0: сейчас
2: прочим,
0: уже поменьше, конечно, процветает, чем раньше.
2: Ну, сейчас, да, цветочков мало дает. Но, тем не менее, там для нас каждый подписчик как цветочек. Мы надеемся, что так же будет и на канале ВК. 2К в ВК. Эта гонка продолжается до тех пор, пока там мы не увидим заветную цифру. Все, так что заходите, подписывайтесь. И добро пожаловать, у нас всегда уютно. Как в лете.
1: В конце этого часа один из вас услышит заветное имя. Свое, конечно же, отправится в это самое лето о Империи Игоря.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Тэнк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
11: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. «Никслайн». Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Еще одна игра в нашем эфире. Доброе утро, скажем мы слушателю, который дозвонится до нас по номеру 700-104. Узнаем, как у него дела, и заставим немножко порифмовать. Затем Ксюша наш сделает то же самое. Если хотя бы одно совпадение у них будет, то наш кайфарик уйдет с подарком.
3: Вот так. И куда уйдет? В цирк уйдет, вот так. С тремя билетами аж. В купол цирка Шапито «Орион». А он на парковке ТРК «Родник». И там для вас расположился настоящий портал в дикий карнавал. Приходите посмотреть, билеты уже есть в продаже. Кстати, на сайте cirk-orion.rf. 0+, огранит 31-99-11-200-121-447. ИП «Новик» Лилия Александровна.
1: А я вот, знаете, каждое утро еду и вижу его.
2: Кайфуешь?
1: Да, думаю, надо бы забежать на досуге.
3: Ну, там мы встретимся с вами, получается, да?
1: Ну, мы с вами только, да.
3: Угу.
1: Только там. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
4: Тимон. Ну-ка, скажи, как меня зовут?
2: Подожди, даже интересно.
3: Ты Пумба? Что? Какие еще вариантики?
2: А я по голосу должен прям узнать?
1: Джунгли?
4: Нет, сегодня у вас было... Заруба с Ксюшей. Так кто я? Отгадываем.
2: Так у нас заруба с Ксюшей каждые 5 минут.
3: Мы не запоминаем, да, у нас очень много.
1: Александра!
2: Александра?
4: Да!
1: Так это я угадала.
2: Сейчас будет заруба, подожди.
1: Я сказала Александра!
2: А, ну и что, я подхватил. Я же должен был угадать, я справился, получается.
1: Ты не справился. Все, ладно, я ухожу, вас оставляю. Играйте тут, рифмуйте, что хотите делайте.
3: Все, у нас будет заруба. Потом Ксюша вернется, будет еще зарубишнее. Итак, смотри, значит, Саш, я тебе слово, ты мне рифму. Правила такие, за минуту нужно так 5 раз сделать. Ты готова?
4: Да.
3: Ну все, погнали, там потом дальше будем разбираться. Итак, твоя минута пошла. Первое слово для тебя — лорд.
4: Не лорд.
3: Нормально. Окно.
4: Очко.
3: Лесник.
2: Очко, простите.
3: Я не могу этим управлять, да, ты же понимаешь. Вот. Им там весело, по крайней мере.
2: Ну, вот.
3: Веселее, чем в цирке, видимо. Не хотят они туда. Итак, лесник. Давай, третье слово. Адекватно давай.
4: Грибник.
3: Грибник, хорошая. Трава.
4: Дрова.
3: И каблук.
4: Муж.
2: Да, он сейчас, муж,
3: он сейчас запишет. Да, вот, как муж зовут?
4: Не будем пока говорить. Если выиграем, признаемся.
3: Так, давай.
2: Каблук.
4: Каблук. Утюг.
3: Утюг. Записали, да. Минуту, останавливаем. Ну, пара рифм адекватных была, поэтому, в принципе, шансы есть.
2: Ну, как же, девочки, ты посмотри, что они за нашими спинами, да, Сень, говорят? Каблук, можешь мой, да.
3: Да, представляешь, наши где-то там играют сейчас с кем-то, вот.
2: Возможно, кстати,
3: не исключено, да. Итак, Ксюш, она, надеюсь, не играет там ни с кем, пока мы тут в студии отдуваемся. Ксюш!
2: Но она пока вроде еще каблука не нашла своего.
3: Ты же там не играешь без нас. Давай-ка в студию, здесь надо порифмовать.
1: Так.
3: Не играла все это время, скажи честно.
2: Да, Сеня...
3: Подозрения у нас есть некие, что пока мы не следим, там кто-то играет без нас.
2: Сенька задуряется, не обращай внимания.
1: Ладно, задуряйся.
2: Сейчас погружать ее в это во все.
3: Ты смотри, половину рифм задуряйся, половину нет. И тогда ты, в принципе, совпадешь с нашим настроением. Готова?
1: Ну, давайте, попробуем.
3: Минутка пошла твоя. Первое слово — лорд.
1: Торт.
3: Окно.
1: Казино.
3: Лесник.
1: Мясник.
3: Трава.
1: Дрова.
3: Каблук.
1: Сюртук.
3: Останавливаем.
2: Обалдеть, это самые быстрые рифмы в ее исполнении.
3: Она обещала, кстати, анонсировала. 15 секунд, если что, я засекал. Неплохо, неплохо.
2: Ну давайте проверять. Значит, лорд, милорд и торт. Окно, очко.
3: Без комментариев.
2: Почему? Да, вот. И казино. Лесник. Вот тут было рядышком. Грибник и мясник. Ну, угу. Прям чуть-чуть вот начало отличается только. Каблук, утюг и сюртук. Ну и трава, конечно же, ушла вся в дрова. И это совпадение. Одно совпадение. Александра, ты сказала, что если ты победишь, то про твоего мужа каблука узнает вся область. Держи слово.
4: Ну кто же не отгадал? Ну пусть будет Сережа. Я сапта, он Сережа.
2: Ну ладно, мы никак не проверим все равно.
3: Но мы уверены только в том, что ее муж каблук, что пойдет с ней в цирк, конечно же.
2: Ловите их там.
3: Три билета у них есть. Теперь они отправятся под купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК Радиксет. Находится и там для вас настоящий портал в дикий карнавал. Приходи обязательно посмотреть. Билеты уже в продаже. И по новой к Лилия Александровна.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, перед тем, как мы споем ту самую легендарнейшую песню, которой посвящен наш эфир, мы должны отдать подарки.
1: Легендарнейшие, точно такие же. Это сертификат в лето ООО «Империя Игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Итак,
1: сегодня
2: победителем становится
0: она.
2: Она. Это она. Девушка.
0: Она, кстати. Я забыл, вот. Кристина Кошелева! У меня закрылась вкладка, чего вы тоже смотрите?
2: А мы не смотрим, мы не смотрим. Мы Кристину поздравляем и желаем ей отлично отдохнуть там, где-то летом. Ведь она именно туда и хотела. А куда хотим мы? Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Домой, конечно, поэтому
0: домой
2: вам желаем.
0: Домой мы хотим, завтра же она звала.
2: И это тоже, но это обсудим уже завтра в эфире, ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
1: И море.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале вводят штраф за купание детей без взрослых. И челябинцев предупредили о новых перекрытиях дорог в выходные. В Челябинской области вводят штраф за нахождение детей на водоемах без взрослых. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Соответствующий законопроект одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Окончательно его должны утвердить на заседании 2 июля. Инициатива принадлежит региональной прокуратуре. Здесь напомнили, что отсутствие контроля со стороны родителей – главная причина трагедии на южноуральских водоемах. Согласно принятым в мае правилам, мероприятия с участием детей должны обязательно проходить под надзором родителей, тренеров, инструкторов, воспитателей, медиков или спасателей. Детей младше 14 лет нельзя оставлять одних в воде или на берегу, а малышей до 7 лет стоит купать только в спасательных жилетах. За нарушение родителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а должностным лицам от 3 до 5 тысяч. Челябинцев предупредили о новых перекрытиях дорог. Движение по улице Тимирязева будет ограничено в субботу из-за проведения Молфеста, сообщили в пресс-службе мэрии. Улицу перекроют 27 июня с 6 утра на участке от Елькина до Цилинга. Снимут ограничения только в 23 часа. Напомню, в предыдущие сутки с 6 утра пятницы до 6 утра субботы для машин закроют район парка Гагарина. Здесь будет проходить атомный выпускной. Проехать нельзя будет по улице Коммуны от Энгельса до стадиона Елисиной, а также по Энтузиастов и Первому и Второму институтским переулкам на участках от Коммуны до проспекта Ленина. Горожан также попросили накануне не оставлять машины в районе перекрытия, иначе рано утром их могут эвакуировать. И последнее. В Снежинске началась реализация проекта «Лесная галерея». На этой неделе художники нанесли арт-заплатки на стволы нескольких деревьев, поврежденных в сильные холода, пишет портал chel.tv.ru. Работы ведутся по московской методике. Каждый участок ствола обрабатывают специальным составом, а затем наносят поверх рисунок. Работы идут под тщательным надзором специалистов. Первыми на деревьях в Снежинске появились изображения цапли, лягушки и совы. В ближайшее время планируют завершить обработку оставшихся стволов и продолжить нанесение рисунков. Организаторы проекта обещают после завершения работ провести торжественное открытие лесной галереи. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Мария Кожевникова обчистила съемный дом, Анну Семенович обвинили в злоупотреблении фотошопом, а Анна Седокова упала во время концерта. Вчера в различных СМИ разлетелась громкая новость. Актриса Мария Кожевникова вместе с мужем-бизнесменом Евгением Васильевым обчистили съемный дом. Супруги прожили в особняке 12 лет, но перед съездом вывезли всю технику. Они выкрутили лампочки и даже забрали душевую кабину. Все из-за 375 тысяч долларов. Их Евгений одолжил владельцу в счет будущей платы. Решить все мирно не удалось, и хозяин жилья обратился в суд. Анна Семенович вместе со своим парнем продолжает отдыхать на Мальдивах. Артистка уже начала выкладывать отпускные фото у себя в блоге. Однако вчерашние снимки спровоцировали неожиданный шквал эмоций у подписчиков. Певица показала кадры с Денисом, сделанные на фоне экзотической природы. Фолловеры обратили внимание, что оба заметно похудели, причем резко. Многие посчитали, что тут замешан старый добрый фотошоп. Анна Седокова потеряла равновесие и упала на сцене прямо во время концерта. Инцидент произошел, когда один из блогеров поднялся к ней с букетом цветов. Артистка не удержалась и рухнула на пол. Окружающие помогли Седоковой подняться. После этого она приняла букет и продолжила выступать. Кадры произошедшего разлетелись по сети. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: дилер автомобилей KGM Sun Yong находится на Братьев Кашириных 147.
1: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: года. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше нуля, днем в пятницу плюс 22-27.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: А вы знали, что с «Мозгобойней» можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В центре южноуральской столицы провалился асфальт на дороге. И суд вернул водительские права бывшему мэру Челябинска. В центре Челябинска вновь провалился асфальт. Инцидент произошел накануне вечером на улице Российской. Возле дома номер 249, недалеко от перекрестка с проспектом Ленина, произошел провал асфальта на проезжей части, сообщили в ГАИ. По предварительным данным, случилась авария на канализационном коллекторе. Информацию немедленно передали в администрацию Челябинска и в подрядную организацию, обслуживающую данный участок улично-дорожной сети. На месте провала уже начались работы. Также сюда выезжал представитель прокуратуры. Челябинский областной суд отменил решение о лишении водительских прав экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. По итогам апелляции дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в Магнитогорске. Напомню, Евгения Тефтелева лишили прав в апреле этого года. Причиной стало массовое ДТП с участием бывшего мэра, которое произошло в августе 2025 года в Магнитогорске. Сообщалось, что Тефтелев на BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем въехал в столб. В результате аварии водители иномарок и один из пассажиров получили травмы. В Троицке завершили масштабные работы по благоустройству и озеленению сквера, расположенного в поселке Жиркомбинат. Преобразовавшееся общественное пространство уже стало новой точкой притяжения для жителей и гостей города, пишет портал chltv.ru. Проект запустили в прошлом году. Здесь провели санитарную обрезку старых деревьев и полностью вывезли накопившийся мусор. Затем взялись за озеленение. Для создания зеленого каркаса сквера было высажено около 200 тополей, 100 яблонь и 19 елей. Затем сквер дополнили цветочными клумбами и большим газоном, более 10 тысяч квадратных метров. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: же Кашишкин легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса Шишкин. Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы почувствуете прилив энергии для реализации давних планов. Решительность на высоте. Не медлите. Тельцы, у вас появится возможность укрепить финансовую стабильность, так что просчитывайте шаги. Близнецы, ваше красноречие поможет убедить даже скептиков. Этот день подходит для презентаций и переговоров. Раки, эмоциональная чуткость станет преимуществом. Вы сможете поддержать человека, который нуждается в понимании. Львы, уверенность привлечет к вам внимание влиятельных людей. Откроются новые возможности для самореализации. Девы, рациональный подход поможет избежать лишних расходов времени. Вы быстро найдете наиболее эффективное решение. Весы. День благоприятен для творческих инициатив. Вдохновение поможет взглянуть на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сможете укрепить свои позиции благодаря выдержке. Терпение окажется более полезным, чем напор. Стрельцы. Мечты начнут приобретать более четкие очертания. Вы почувствуете уверенность в собственных желаниях. Козероги. Последовательность действий принесет ощутимый результат. Ваш авторитет возрастет благодаря надежности. Водолеи. Неожиданное предложение заставит задуматься о переменах. Возможности окажутся шире, чем кажется. Рыбы. Любая новая информация будет усваиваться особенно легко. Появится желание учиться и исследовать.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале снизилось количество киберпреступлений. И движение по улице Дзержинского в Челябинске закрыли до конца лета. В Челябинской области стало меньше киберпреступлений. Об этом пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на прокурора области Игоря Дрангаузера. За первые 5 месяцев этого года количество снизилось почти на треть, а число краж и мошенничеств сократилось на 24%. Ущерб от этих преступлений тоже снизился, хотя и не так существенно, на 6%. При этом он все еще остается очень большим – более 1 миллиарда рублей. Прокурор подчеркнул особую значимость этой проблемы. Он указал на то, что необходимо принять дополнительные меры для повышения качества работы по борьбе с киберпреступностью. Челябинцев предупредили об очередном перекрытии дорог. В Ленинском районе на все лето закрыли движение по улице Дзержинского. Речь идет об участке от улицы Машиностроителей до Лизы Чайкиной. Здесь продолжается ремонт трамвайных путей. Работы стартовали этим утром. Завершить их и вновь запустить движение планируют только 31 августа. Напомню, ранее челябинцев предупредили еще о 2 перекрытиях. В пятницу и в ночь на субботу для машин закроют район Юргу из-за проведения атомного выпускного. А в субботу нельзя будет проехать в центре города по улице Тимирязева. Здесь будет проходить Молфест. Челябинский артист Николай Осминов назначен главным режиссером театра драмы имени Наума Орлова. Его уже представили коллективу в новой роли, пишет информагентство «Первое областное». В пресс-службе театра напомнили, что Осминов состоит в труппе драмы с 1999 года. Его приняли еще на третьем курсе института. Помимо многочисленных актерских работ, он уже поставил в драме несколько спектаклей. К примеру, «Аленький цветочек», «Обломов» и другие. Он также является заслуженным работником культуры и искусств Челябинской области и награжден медалью «За труды в культуре и искусстве». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
3: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
2: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
3: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
4: Витасвита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7 300 751.

0: дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
1: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
0: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Поселок Малиновка газифицируют из-за проблем с электричеством. И антимонопольная служба проверит цены на топливо у мелких компаний. Правительство Челябинской области приняло решение газифицировать поселок Малиновка Сосновского округа из-за проблем с электроэнергией. На эти цели направят 180 миллионов рублей. Об этом губернатор Алексей Текстер доложил полпреду президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге. Прошедшей зимой жители населенного пункта неоднократно оставались без света и тепла из-за аварий на сетях. По словам губернатора, аварии обнаружили проблему массового индивидуального жилищного строительства. Чтобы снизить нагрузку на электросети, в поселок решили протянуть ветку газопровода протяженностью 16 километров. Она уже готова наполовину, добавил Алексей Текстер. Федеральная антимонопольная служба проверит цены на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в пресс-службе ведомства. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь служба поручила 27 своим управлениям в разных регионах усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС, а также для аграрии. Напомню, ранее на Южном Урале было поручено создать оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке. В Челябинской области завтра готовятся к массовой регистрации браков. Пятница, 26 июня, стала самым популярным днем для свадеб в этом году. Влюбленные установили абсолютный рекорд, подав почти 800 заявлений на регистрацию брака в будний день, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС. Решающую роль в этом сыграли красивое сочетание цифр и лето, разгар свадебного сезона. Популярность даты оказалась настолько высока, что ЗАГСы региона пошли навстречу молодоженам и расширили географию торжеств. Регистрации пройдут, к примеру, в Челябинской библиотеке имени Пушкина и впервые на территории заповедника Аркаим. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: на Радио Континенталь.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R.
3: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
11: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
12: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

зона и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Стильный рамный внедорожник Тэнк 300 в комплектации City Drive в наличии у официального дилера Тэнк Регинос за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность Тэнк 300. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера Тэнк Регинос на Каширинах 141А.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
2: тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В центре южноуральской столицы провалился асфальт на дороге. И суд вернул водительские права бывшему мэру Челябинска. В центре Челябинска вновь провалился асфальт. Инцидент произошел накануне вечером на улице Российской. Возле дома номер 249, недалеко от перекрестка с проспектом Ленина, произошел провал асфальта на проезжей части, сообщили в ГАИ. По предварительным данным, случилась авария на канализационном коллекторе. Информацию немедленно передали в администрацию Челябинска и в подрядную организацию, обслуживающую данный участок улично-дорожной сети. На месте провала уже начались работы. Также сюда выезжал представитель прокуратуры. Челябинский областной суд отменил решение о лишении водительских прав экс-мэра Челябинска Евгения Тевтелева. По итогам апелляции дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в Магнитогорске. Напомню, Евгения Тевтелева лишили прав в апреле этого года. Причиной стало массовое ДТП с участием бывшего мэра, которое произошло в августе 2025 года в Магнитогорске. Сообщалось, что Тевтелев на BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем въехал в столб. В результате аварии водители иномарок и один из пассажиров получили травмы. В Троицке завершили масштабные работы по благоустройству и озеленению сквера, расположенного в поселке Жиркомбинат. Преобразовавшееся общественное пространство уже стало новой точкой притяжения для жителей и гостей города, пишет портал chltv.ru. Проект запустили в прошлом году. Здесь провели санитарную обрезку старых деревьев и полностью вывезли накопившийся мусор. Затем взялись за озеленение. Для создания зеленого каркаса сквера было высажено около 200 тополей, 100 яблонь и 19 елей. Затем сквер дополнили цветочными клумбами и большим газоном, более 10 тысяч квадратных метров. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске-Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Мария Кожевникова обчистила съемный дом, Анну Семенович обвинили в злоупотреблении фотошопом, а Анна Седокова упала во время концерта. Вчера в различных СМИ разлетелась громкая новость. Актриса Мария Кожевникова вместе с мужем-бизнесменом Евгением Васильевым обчистили съемный дом. Супруги прожили в особняке 12 лет, но перед съездом вывезли всю технику. Они выкрутили лампочки и даже забрали душевую кабину. Все из-за 375

0: букетом цветов. Артистка не удержалась и рухнула на пол. Окружающие помогли Седоковой подняться. После этого она приняла букет и продолжила выступать. Кадры произошедшего разлетелись по сети. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
5: 10 квартир, 10 дней. Скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик у специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале снизилось количество киберпреступлений. И движение по улице Дзержинского в Челябинске закрыли до конца лета. В Челябинской области стало меньше киберпреступлений. Об этом пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на прокурора области Игоря Дрангаузера. За первые 5 месяцев этого года количество снизилось почти на треть, а число краж и мошенничеств сократилось на 24%. Ущерб от этих преступлений тоже снизился, хотя и не так существенно, на 6%. При этом он все еще остается очень большим – более 1 миллиарда рублей. Прокурор подчеркнул особую значимость этой проблемы. Он указал на то, что необходимо принять дополнительные меры для повышения качества работы по борьбе с киберпреступностью. Челябинцев предупредили об очередном перекрытии дорог. В Ленинском районе на все лето закрыли движение по улице Дзержинского. Речь идет об участке от улицы Машиностроителей до Лизы Чайкиной. Здесь продолжается ремонт трамвайных путей. Работы стартовали этим утром. Завершить их и вновь запустить движение планируют только 31 августа. Напомню, ранее челябинцев предупредили еще о 2 перекрытиях. В пятницу и в ночь на субботу для машин закроют район Юргу из-за проведения атомного выпускного. А в субботу нельзя будет проехать в центре города по улице Тимирязева. Здесь будет проходить Молфест. Челябинский артист Николай Осминов назначен главным режиссером театра драмы имени Наума Орлова. Его уже представили коллективу в новой роли, пишет информагентство «Первое областное». В пресс-службе театра напомнили, что Осминов состоит в труппе драмы с 1999 года. Его приняли еще на 3-м курсе института. Помимо многочисленных актерских работ, он уже поставил в драме несколько спектаклей. К примеру, «Аленький цветочек», «Обломов» и другие. Он также является заслуженным работником культуры и искусств Челябинской области и награжден медалью «За труды в культуре и искусстве». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше нуля, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
4: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
2: И что?
4: Встреча завтра.
2: Подожди меня.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
5: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы почувствуете прилив энергии для реализации давних планов. Решительность на высоте. Не медлите. Тельцы, у вас появится возможность укрепить финансовую стабильность, так что просчитывайте шаги. Близнецы, ваше красноречие поможет убедить даже скептиков. Этот день подходит для презентаций и переговоров. Раки, эмоциональная чуткость станет преимуществом. Вы сможете поддержать человека, который нуждается в понимании. Львы, уверенность привлечет к вам внимание влиятельных людей. Откроются новые возможности для самореализации. Девы, рациональный подход поможет избежать лишних расходов времени. Вы быстро найдете наиболее эффективное решение. Весы. День благоприятен для творческих инициатив. Вдохновение поможет взглянуть на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сможете укрепить свои позиции благодаря выдержке. Терпение окажется более полезным, чем напор. Стрельцы. Мечты начнут приобретать более четкие очертания. Вы почувствуете уверенность в собственных желаниях. Козероги. Последовательность действий принесет ощутимый результат. Ваш авторитет возрастет благодаря надежности. Водолеи. Неожиданное предложение заставит задуматься о переменах. Возможности окажутся шире, чем кажется. Рыбы. Любая новая информация будет усваиваться особенно легко. Появится желание учиться и исследовать.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Поселок Малиновка газифицирует из-за проблем с электричеством. И антимонопольная служба проверит цены на топливо у мелких компаний. Правительство Челябинской области приняло решение газифицировать поселок Малиновка Сосновского округа из-за проблем с электроэнергией. На эти цели направят 180 миллионов рублей. Об этом губернатор Алексей Текслер доложил полпреду президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге. Прошедшей зимой жители населенного пункта неоднократно оставались без света и тепла из-за аварий на сетях. По словам губернатора, аварии обнаружили проблему массового индивидуального жилищного строительства. Чтобы снизить нагрузку на электросети, в поселок решили протянуть ветку газопровода протяженностью 16 километров. Она уже готова наполовину, добавил Алексей Текслер. Федеральная антимонопольная служба проверит цены на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в пресс-службе ведомства. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь служба поручила 27 своим управлениям в разных регионах усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС, а также для аграрии. Напомню, ранее на Южном Урале было поручено создать оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке. В Челябинской области завтра готовятся к массовой регистрации браков. Пятница, 26 июня, стала самым популярным днем для свадеб в этом году. Влюбленные установили абсолютный рекорд, подав почти 800 заявлений на регистрацию брака в будний день, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС. Решающую роль в этом сыграли красивое сочетание цифр и лето, разгар свадебного сезона. Популярность даты оказалась настолько высока, что ЗАГСы региона пошли навстречу молодоженам и расширили географию торжеств. Регистрации пройдут, к примеру, в Челябинской библиотеке имени Пушкина и впервые на территории заповедника Аркаи. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молл-фест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.

слушайте наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше нуля, днем в пятницу плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

свет. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семиль. Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: школьник чуть не утонул во время рыбалки в Южноуральске, и в Кыштымском городском округе ограничили продажу бензина. На водохранилище в Южноуральске 14-летний подросток чуть не погиб во время рыбалки. К счастью, его удалось спасти, сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, молодой человек вместе с другом рыбачили на берегу в 100 метрах от дамбы. Удочка одного из них зацепилась за корягу. Молодой человек пошел распутывать снасть, но не смог удержаться. Течение отнесло его к бетонной стене. Первыми на помощь подоспели военнослужащие Росгвардии. Они сумели подобраться к подростку. Почти одновременно на место прибыли работники ГРЭС и спасатели МЧС с коллегами из областной противопожарной службы. Совместными усилиями с помощью веревки и спасательного круга парня вытащили на берег. Медики осмотрели мальчика, помощь ему не потребовалась. На некоторых АЗС в Челябинской области приостановили свободную продажу бензина. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Такая ситуация сложилась, например, в Кыштымском городском округе. Его глава Алексей Заикин сообщил, что бензин на АЗС отпускается в ограниченном объеме. Заправка частных лиц не производится. Исключение составляет дизельное топливо, которое имеется в наличии на нескольких заправках. Заикин направил официальное письмо руководству АЗС о стабилизации поставок нефтепродуктов в Кыштым. Он заверил, что информация о сложившейся обстановке передается в областной оперативный штаб для координации дальнейших действий. Челябинцы смогут проконсультироваться с юристом. В понедельник, 29 июня, в городе проведут день оказания бесплатной юридической помощи, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Консультации будут оказывать представители 10 государственных органов, а также частные нотариусы и адвокаты. Прием будет идти 2 часа с 16 до 18.00 в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167. С собой необходимо взять паспорт и копии всех документов, относящихся к проблеме. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Мария Кожевникова обчистила съемный дом, Анну Семенович обвинили в злоупотреблении фотошопом, а Анна Седокова упала во время концерта. Вчера в различных СМИ разлетелась громкая новость. Актриса Мария Кожевникова вместе с мужем-бизнесменом Евгением Васильевым обчистили съемный дом. Супруги прожили в особняке 12 лет, но перед съездом вывезли всю технику. Они выкрутили лампочки и даже забрали душевую кабину. Все из-за 375 тысяч долларов. Их Евгений одолжил владельцу в счет будущей платы. Решить все мирно не удалось, и хозяин жилья обратился в суд. Анна Семенович вместе со своим парнем продолжает отдыхать на Мальдивах. Артистка уже начала выкладывать отпускные фото у себя в блоге. Однако вчерашние снимки спровоцировали неожиданный шквал эмоций у подписчиков. Певица показала кадры с Денисом, сделанные на фоне экзотической природы. Фолловеры обратили внимание, что оба заметно похудели, причем резко. Многие посчитали, что тут замешан старый добрый фотошоп. Анна Седокова потеряла равновесие и упала на сцене прямо во время концерта.

0: продолжила выступать. Кадры произошедшего разлетелись по сети. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль! Решайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы почувствуете прилив энергии для реализации давних планов. Решительность на высоте. Не медлите. Тельцы, у вас появится возможность укрепить финансовую стабильность, так что просчитывайте шаги. Близнецы, ваше красноречие поможет убедить даже скептиков. Этот день подходит для презентаций и переговоров. Раки, эмоциональная чуткость станет преимуществом. Вы сможете поддержать человека, который нуждается в понимании. Львы, уверенность привлечет к вам внимание влиятельных людей. Откроются новые возможности для самореализации. Девы, рациональный подход поможет избежать лишних расходов времени. Вы быстро найдете наиболее эффективное решение. Весы. День благоприятен для творческих инициатив. Вдохновение поможет взглянуть на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сможете укрепить свои позиции благодаря выдержке. Терпение окажется более полезным, чем напор. Стрельцы. Мечты начнут приобретать более четкие очертания. Вы почувствуете уверенность в собственных желаниях. Козероги. Последовательность действий принесет ощутимый результат. Ваш авторитет возрастет благодаря надежности. Водолеи. Неожиданное предложение заставит задуматься о переменах. Возможности окажутся шире, чем кажется. Рыбы. Любая новая информация будет усваиваться особенно легко. Появится желание учиться и исследовать.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500». Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в «Тэнк 500 Техно Премиум». В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера «Тэнк Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
7: А дети?
6: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
7: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
6: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» в ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске с начала сезона произошли почти 100 аварий с электросамокатами. И пожарный водоем в микрорайоне «Привилегия» превратили в нелегальный пляж. В Челябинске, начиная с весны, произошли уже 99 ДТП с участием электросамокатов. Травмы в них получил 61 человек, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города. В ведомстве уточнили, что 41 ДТП произошло с участием несовершеннолетних водителей средств индивидуальной мобильности. В 25 случаях дети получили телесные повреждения. К ответственности с начала сезона привлекли 62 водителя СИМов. Среди самых частых нарушений в ГАИ назвали проезд перекрестка, не спешившись, перевозка пассажиров на электросамокате, а также отсутствие права управления слишком мощной техникой. Жители одного из микрорайонов на северо-западе Челябинска превратили технический пруд в место для купания. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Речь идет о пожарном водоеме в микрорайоне «Привилегия». Местные жители обратились в администрацию центрального района с жалобами. Причем поводом послужило не только нарушение запрета на купание. Там нередко устраивают вечеринки, шумят, а берег оказывается завален мусором. Администрация провела профилактический рейд совместно с полицией, в ходе которого зафиксировали несколько нарушений. Жителям напомнили, что за купание, мусор и распитие спиртного в неположенном месте предусмотрены штрафы. Центральная избирательная комиссия утвердила список регионов, где на предстоящих выборах в сентябре организуют дистанционное электронное голосование. Среди них Курганская, Свердловская и Челябинская области. А всего онлайн-форматом смогут воспользоваться жители 33 регионов. На случай перебоев с мобильной связью избирком совместно с Минцифрой ведет работу по включению необходимых ресурсов в белые списки. На избирательных участках также установят компьютеры, с которых можно будет проголосовать онлайн. Если отдать свой голос через интернет не получится, здесь всегда можно будет получить обычный бумажный бюллетень. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новый горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу +22-27.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
1: «Ну, а ты?»
0: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, Ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
6: Лариса, где выгодно купить Джили?
7: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в Джили «Планета Авто».
8: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
9: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик у специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Красивая плитка, и так красиво лежит!
4: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
7: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
8: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
7: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
8: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
9: Вита Свита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Газификация в Челябинской области идет быстрее, чем в среднем по стране. И в столице региона готовятся масштабно отпраздновать День молодежи. В Челябинской области уровень газификации достиг 78,5%. Об этом сообщили на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» с участием представителей региональных министерств и «Газпрома». По данным начальника управления инженерной инфраструктуры МинЖКХ Артема Бурматова, этот показатель на 3 процентных пункта выше среднероссийского. Планируется, что к 2030 году уровень газификации в регионе достигнет 84%. При этом ряд муниципалитетов, включая Челябинск, Южноуральск, Уйский округ и Магнитогорск, уже превысили эти значения. Прошлый год стал рекордным по темпам подключения. К сетям газоснабжения подсоединили более 12 тысяч домов. В Челябинске готовятся к масштабному празднованию Дня молодежи. В ночь с 26 на 27 июня реализует проект «Молодежь берет ночную смену», пишет информагентство «Первое областное». Молодые люди посетят и узнают все о работе аэропорта, пожарно-спасательной части, госавтоинспекции и железнодорожного вокзала. А днем 27 июня стартует «Молфест». Возрастное ограничение 0+. С полудня на площади Революции начнут работать тематические площадки. На главной сцене здесь выступят творческие коллективы, вручат паспорта и проведут массовое бракосочетание. А вечером для зрителей выступит блогер Николай Соболев, коллектив «Казаки делают хиты» и хедлайнеры группа «The Hatters». Симфонический оркестр Челябинской области вновь запускает «Курчатов Лаб» — творческую лабораторию для молодых музыкантов и композиторов. На этот раз в филармонии будут работать не с авторами музыки, а с дирижерами, пишет информагентство «Первое областное». Сейчас идет отбор кандидатов. До 20 июля соискатели присылают свои заявки. Затем жюри выберет четверых финалистов, которые с 19 по 22 сентября будут трудиться в Челябинске. Они поработают с опытными дирижерами, примут участие в открытых репетициях и индивидуальных занятиях. Итогом станет финальный концерт, где каждый из них выступит с симфоническим оркестром Челябинской области. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
5: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебки.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
8: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу Братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nixline. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Nixline 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 000 рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
4: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
1: И что?
2: Встреча завтра.
1: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
3: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревик».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: школьник чуть не утонул во время рыбалки в Южноуральске, и в Кыштымском городском округе ограничили продажу бензина. На водохранилище в Южноуральске 14-летний подросток чуть не погиб во время рыбалки. К счастью, его удалось спасти, сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, молодой человек вместе с другом рыбачили на берегу в 100 метрах от дамбы. Удочка одного из них зацепилась за корягу. Молодой человек пошел распутывать снасть, но не смог удержаться. Течение отнесло его к бетонной стене. Первыми на помощь подоспели военнослужащие Росгвардии. Они сумели подобраться к подростку. Почти одновременно на место прибыли работники ГРЭС и спасатели МЧС с коллегами из областной противопожарной службы. Совместными усилиями с помощью веревки и спасательного круга парня вытащили на берег. Медики осмотрели мальчика, помощь ему не потребовалась. На некоторых АЗС в Челябинской области приостановили свободную продажу бензина. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Такая ситуация сложилась, например, в Кыштымском городском округе. Его глава Алексей Заикин сообщил, что бензин на АЗС отпускается в ограниченном объеме. Заправка частных лиц не производится. Исключение составляет дизельное топливо, которое имеется в наличии на нескольких заправках. Заикин направил официальное письмо руководству АЗС о стабилизации поставок нефтепродуктов в Кыштым. Он заверил, что информация о сложившейся обстановке передается в областной оперативный штаб для координации дальнейших действий. Челябинцы смогут проконсультироваться с юристом. В понедельник, 29 июня, в городе проведут день оказания бесплатной юридической помощи, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Консультации будут оказывать представители 10 государственных органов, а также частные нотариусы и адвокаты. Прием будет идти 2 часа с 16 до 18.00 в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167. С собой необходимо взять паспорт и копии всех документов, относящихся к проблеме. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 22-27.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на радио «Континенталь».
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: самолет.
1: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы почувствуете прилив энергии для реализации давних планов. Решительность на высоте. Не медлите. Тельцы, у вас появится возможность укрепить финансовую стабильность, так что просчитывайте шаги. Близнецы, ваше красноречие поможет убедить даже скептиков. Этот день подходит для презентаций и переговоров. Раки, эмоциональная чуткость станет преимуществом. Вы сможете поддержать человека, который нуждается в понимании. Львы, уверенность привлечет к вам внимание влиятельных людей. Откроются новые возможности для самореализации. Девы, рациональный подход поможет избежать лишних расходов времени. Вы быстро найдете наиболее эффективное решение. Весы. День благоприятен для творческих инициатив. Вдохновение поможет взглянуть на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сможете укрепить свои позиции благодаря выдержке. Терпение окажется более полезным, чем напор. Стрельцы. Мечты начнут приобретать более четкие очертания. Вы почувствуете уверенность в собственных желаниях. Козероги. Последовательность действий принесет ощутимый результат. Ваш авторитет возрастет благодаря надежности. Водолеи. Неожиданное предложение заставит задуматься о переменах. Возможности окажутся шире, чем кажется. Рыбы. Любая новая информация будет усваиваться особенно легко. Появится желание учиться и исследовать.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске с начала сезона произошли почти 100 аварий с электросамокатами. И пожарный водоем в микрорайоне «Привилегия» превратили в нелегальный пляж. В Челябинске, начиная с весны, произошли уже 99 ДТП с участием электросамокатов. Травмы в них получил 61 человек, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города. Ведомстве уточнили, что 41 ДТП произошло с участием несовершеннолетних водителей средств индивидуальной мобильности. В 25 случаях дети получили телесные повреждения. К ответственности с начала сезона привлекли 62 водителя СИМов. Среди самых частых нарушений в ГАИ назвали проезд перекрестка, не спешившись, перевозка пассажиров на электросамокате, а также отсутствие права управления слишком мощной техникой. Жители одного из микрорайонов на северо-западе Челябинска превратили технический пруд в место для купания. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Речь идет о пожарном водоеме в микрорайоне «Привилегия». Местные жители обратились в администрацию центрального района с жалобами. Причем поводом послужило не только нарушение запрета на купание. Там нередко устраивают вечеринки, шумят, а берег оказывается завален мусором. Администрация провела профилактический рейд совместно с полицией, в ходе которого зафиксировали несколько нарушений. Жителям напомнили, что за купание, мусор и распитие спиртного в неположенном месте предусмотрены штрафы. Центральная избирательная комиссия утвердила список регионов, где на предстоящих выборах в сентябре организуют дистанционное электронное голосование. Среди них Курганская, Свердловская и Челябинская области. А всего онлайн-форматом смогут воспользоваться жители 33 регионов. На случай перебоев с мобильной связью избирком совместно с Минцифрой ведет работу по включению необходимых ресурсов в белые списки. На избирательных участках также установят компьютеры, с которых можно будет проголосовать онлайн. Если отдать свой голос через интернет не получится, здесь всегда можно будет получить обычный бумажный бюллетень. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 22-27.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
2: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Все и право. Мне нашу фашку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Разнообразие в словах, мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ямчу 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

беспокойно. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.